0: А вот вкус, мы даем вкус, да, детям, то есть определенный, если вот, вот это все-таки вранье проскальзывает в общении, да, то есть это не будет, ну вот, ну то есть я не знаю, вот условно там мама там говорит сыну, да, то есть, ну, моя жена, то есть моему сыну, убери игрушки, а то там, я не знаю, там крыса унесет, там, ну условно, да, там, то есть он начинает там убирать, у них вот какая-то там своя игра, я говорю, ну, и вот как на этой почве у нас есть определенное столкновение.
1: Ну, может, крыс пока не варит? Может, крыс пока не валит?
2: Но это позитивно. Вот это как бы страх наказания. Это другое, что в религии используется. Знаете, говорят, вот есть ад, а есть вот рай. И людей пугают вот этими вещами. Ну, простых людей. То есть страх наказания и страх поощрения. И поощрение. Стремление к поощрению. Это не очень эффективно, не очень зрело. То есть важнее в человеке пробудить внутри него самого чувство совести. Когда вы ему доверяете, у него пробуждается собственная совесть. Но когда вы пугаете наказание, он будет постепенно становится мошенником. Он будет думать, главное избежать наказания. Но здесь, конечно, хитро. Мама говорит, что не она накажет, а крыса. Как бы она остается невинна в этом смысле. Это педагогический ход такой. Но важнее поощрять в нем позитив. Не наказание пугать, а то, что будет лучше от того, что ты это сделаешь. Не то, что крыса унесет, а просто будет хорошо. Если ты сделаешь так, то конфетку получишь что-то хорошее.
0: Нет, ну вот это берешь, то крыса
3: принесет что-нибудь лучше.
2: Крыса принесет подарок.
3: Конфетку.
0: Вот как-то просто хочется этот баланс найти здесь.
2: Да, тут нужен баланс. Например, нужно знать тонкости вот с детьми. Вот, например, ребенок что-то рисует. Вот он рисует какие-то картинки. Вот он рисует. Иногда мама так себя ведет. Она говорит, иди сюда, пойдем руки мыть. А он в процессе. Тогда она что делает? Она хватает его за руку и начинает тянуть. Пошли, я тебе сказала, мыть руки. С одной стороны, она сильнее, нормально. Она учит его гигиене, мыть руки. Но с другой стороны, чему она его научила?
4: Подчиняться силе.
2: Да, она научила, во-первых, пренебрегать занятием другого. То есть он же увлечен, для него же это серьезно. Это для нас это не серьезно. А для него это настоящее. Его отрывают совершенно от настоящего процесса. И он запомнит негатив, а не позитив. Он не запомнит, что его руки научили мыть. Он запомнит, что меня оторвали, и потом он то же самое сделает, например, с сестрой. Подойдет к сестре и начнет так же делать. Вот пронаблюдайте. Начнет так же действовать. Мы всегда учим именно поведением. Скорее, не словом, а поведением. Что бы мы ни говорили, ребенок повторяет поведение. То есть, если мы сами начинаем убирать игрушки, он тоже начинает убирать игрушки. Если мы сами все это делаем, он тоже начинает это делать. Он включается в процесс. А потом слышит слова, подкрепляющие все это.
3: Нет.
2: То есть человек, он должен быть, в нем нужно формировать такую осознанность, не просто страхи, что вот, или в ад пойдешь, или вот тебя награду какую-то получишь. Он должен сам научиться выбирать. Позитив должен научиться выбирать. Что, иначе мы потом всю жизнь можем так же тоже действовать, например. Просто боимся. Есть какой-то страх, и мы поэтому боимся этого наказания, но должно быть позитивное развитие.

зависть – это то, что лечится тем, что тебя не замечают, не выдвигают и так далее. Недавно пришла журналистка брать интервью. А до этого она буквально говорит: приехала к вам от Вилли Токарева. Ну, я, мягко сказать, вообще никак не отношусь к творчеству Вилли Токарева. Вот. А она говорит, ему 79 лет. Удивительные чистые мысли, говорит, человек, такого чистого сознания, говорит, и он всех вдохновляет вокруг, всех. У него там дети, мало-мало-меньше, 5-летний ребенок и так далее, да. И она говорит, я была просто потрясена как журналист, я удивилась, как он вдохновляет всех вокруг. Он журналиста вдохновил, эту техничку вдохновил, там администраторов гостиницы вдохновил, все ходят, вдохновляют просто вот. И когда его спросили, как вам 79 лет? Вы такой вообще уже в возрасте, в этом возрасте уже все там, я не знаю, готовятся в мир иной, а вы просто... А он говорит, я вообще, знаете, у меня, говорит, один единственный секрет в жизни. Я вообще никогда никому не завидовал. И меня всегда радовали таланты других людей. И это, говорит, мой секрет долголетия. Я, говорит, просто всегда радуюсь. Я, говорит, как только вижу что-то хорошее в людях, мне это так радостно. Как-то раз я на телевидении была, и одного героя пригласили. Я вот тоже помню, тогда очень удивилась. Он жил мальчик в селе, и первый раз в жизни телевизор увидел. И увидел в телевизоре, как катаются люди на фигурных коньках. Раньше, помните, чемпионаты были вот так вот. Все смотрели, сидели. Фигурное катание – это было самое лучшее. И он, говорит, первый раз в жизни увидел, сидел, говорит, как завороженный. Просто как это можно? Я, говорит, эти башмачки никогда не видел. Что они там такое? Я, говорит, просто мне как маленькому объясняли. Я, говорит, начал писать письмо на центральное телевидение. Пожалуйста, пришлите мне коньки. Мне очень хочется. Это такая красота. И такое он проникновенное письмо написал, что ему прислали коньки. Он, значит, учился, у них замерзло, он начал на реке катался. Но потом, что самое интересное, он уже в возрасте был. И он говорит, а недавно я увидел, говорит, чечетку. Когда я увидел чечетку по телевизору, я просто так удивился и так восхитился этим человеком, что решил изучать чечетку. И когда его спрашивают журналисты, а что вы еще в жизни изучали? Он как, давай все перечислять. И мы говорим, а как у вас это все помещается? То есть и это изучил, и это изучил, и это изучил. Он говорит, я когда вижу талантливых людей, я просто ими любуюсь и говорю, Господи, надо же такой шедевр сотворил, а можно я поучусь у вас? И вот он вышел, уже пожилой человек, и давай чечетку нам там. Тут танцевал, такой радостный стоял. И аж все удивились, даже как-то неловко. А он так живет. Ну мы как это, что попало? Какой-то чечет, жемзья и чечет. Я бухгалтер, бухгалтера чечетку не танцуют. Мы себе ставим ограничения, мы становимся такими смешными, скованными, сжатыми. Мы человек максимум 10% из того, что ему дано, он открывает. Да и то это загнули сильно, 10%. Если бы мы с вами восхищались друг другом, если бы мы действительно признавали, что мы еще маленькие, несовершенные, и очень радостно смотрели на совершенство других, не замечая какие-то несовершенства, мы в основном сосредоточены на чем? На несовершенстве других. Знаете, такая есть знаменитая картина. Одновременно старуха и молодая девушка. Если вы смотрите на старуху, вы не видите молодую девушку. Но если вы смотрите на молодую девушку, вы не видите старуху. Когда мы с вами сосредоточены на недостатках других, мы не способны видеть этот мир, божественное творение. Нам не дано. Потому что мы с вами смотрим на старуху. Куда ни глянем, кругом старухи. Господи, помилуй, да что ж ты будешь делать? И этот мир становится очень некрасивым. И понятное дело, что мы не верим в Бога, потому что такая гадость. Если там есть разумное начало, разве такую гадость бы он сотворил? Нет. Просто нам надо переключиться. Нам надо совершенно другой канал зрения, канал видения другой открыть. Не зря же все священные писания говорят о том, что не узреть надо. Не просто слушать, а услышать надо. О чем это говорят? Это говорят о том, что есть совершенно другое видение, совершенно другой канал восприятия. С тех пор, пока мы сравниваем, калькулируем, мы не способны видеть с вами ничего. И это называется большая-большая патология, которая именуется зависть.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Нам нужно иметь истинную самооценку. Смотрите, мир устроен по закону благотворительности. То есть вот это благо, оно исходит из высшего источника, и оно должно распределяться в этом мире. И тогда, когда мы его с благодарностью принимаем и отдаем щедро другим, смотрите, нам еще больше дается. Заметьте, пожалуйста, один очень интересный феномен. Он у нас вчера уже проявился. Помните, когда мы представляли вот эти вот бескорыстные действия и корыстные? Кто-то из участников сказал, что тогда, когда представляешь бескорыстное действие, такое чувство, что радость распределяется поровну. И у меня ее много, и у других много. Помните, это было? Так вот, смотрите, ведь сейчас мы с вами опять практически столкнулись с этим же самым законом. То есть вы с благодарностью принимаете от высшего источника, с благодарностью даете другим, и возникает два удивительных эффекта. Нарастает счастье внутри меня, и нарастает счастье у других одновременно. Итак, изобилие и счастье — это энергия, которая одновременно всем дается. Ее невозможно индивидуально реализовать. Давайте это, пожалуйста, поймем. Энергия счастья — это божественная энергия, она принадлежит всем. Поэтому и нам нужно с благодарностью, мне как личности, ее принимать. Мне даны какие-то дары, таланты, способности. Но также нужно понимать, это не моя собственность. Это дается мне для того, чтобы я стал обмениваться этим с другими людьми. Понимаете идею? То есть эта энергия, она всем, она дана и каждому, и всем одновременно. Поэтому если мы хотим, чтобы она в нашей жизни раскрылась, нужно и принимать ее, и отдавать другим. То есть она общая. Не знаю, я сумел донести? Ну как вам это сказать? Вот смотрите, вот если вы сидите в лодке, и у каждого весла, вы можете приплыть к цели только тогда, когда все будут грести. Понимаете? Чего? Но этот пример немножко с лодкой условный. Почему? Потому что даже если появляется один человек, который начинает так жить, он изменит весь мир. А вас тут не один человек, а много. Дорогие участники нашего семинара. Наша с вами задача — создавать новое общество. У того общества, которое сейчас, никакой перспективы нет. Поднимите руку, у кого есть такая уверенность, вот то, что я сейчас сказал. Пожалуйста, держите руку и посмотрите друг на друга. Сейчас у очень многих людей есть это очень глубокое чувство, никакой перспективы. Вот в этой модели общественной, в этой модели, как бы, в этой идее жизни человека, которая культивируется сейчас, идеи потребителя, индивидуалиста, никакой перспективы нет. Давайте что-то...

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

согласно Бхагавад-гите, человек должен следовать аскезе речи. То есть один из признаков человеческой жизни – это способность добровольно себя ограничивать, цивилизованной, развитой жизни. Прабхупада говорил часто, что человеческая жизнь предназначена для ограничений. Это действительно так. Просто. И вариантов, кстати, нет. Просто есть два вида ограничений. Одни, которые человек принимает на себя добровольно, другие, которые появляются из-за того, что он без конца пытается избежать ограничений. Существует особенно тяжелая форма ограничения, появившаяся в результате многолетних усилий избежать ограничений. Есть такая тяжелая форма. Никак их потом не... От них никак от этих ограничений потом не избавиться. И рассматриваются ограничения тела, рассматриваются ограничения речи и ума, главным образом, называемые аскезой. И поскольку мы общаемся на уровне речи, здесь я говорю, вы задаете вопросы, я опять-таки отвечаю, то это условие как бы ограничения себя в речи, оно следующее в Писаниях дается. Человек должен говорить вещи, которые правдивы, они соответствуют реальности. Второе, он должен говорить это так, чтобы оно ни в коем случае не беспокоило умы людей. Ни в какую сторону. Есть такая, может, кто с христианством имел, с православием имел более тесный контакт, или считает себя принадлежащим к этой конфессии, слышал или произносил молитву, которая называется «Молитва оптинских старцев». Слышали такую молитву оптинских старцев, да? Господи, дай мне... На каждый день молитва такая, что Господи, дай мне... Я не могу формулировку, ну, то есть не процитировать, что не смущать умы близких своих ничем, ни речью, ни словами, не смущать умы близких людей, нет. Да, то есть, чем бы это ни было, смутить ум можно чем угодно, да, человека, не обязательно каким-то унизительным вещами, привести его в беспокойство. Поэтому веды говорят, человеческая речь должна быть сдержанной. Сдержанная речь – это та правильная речь, которая соответствует фактам, сказанное соответствует фактам. Второе, оно не беспокоит ничей ум. Третье, оно приносит благо. Да? Четвертое, человек готов принять это. Вы произносите, говорите это тогда, когда он готов принять, а не просто потому, что вы это узнали только что. Так ты, оказывается, еще и это! Он не готов принять. Для вас шок, вы не можете молчать об этом, но он не готов принять. Человек не готов принять то, что вы это знаете, и не знает, как реагировать на это, так? Обязательно веды дают нам понять, что прежде чем говорить, подумай, есть ли у человека сейчас выбор, как на это реагировать. У него есть ли хоть какая-то схема, как реагировать. Поэтому, если у него нет, как реагировать, он будет в замешательстве. Это означает смятение ума. Он не знает, что делать. Покаяться, упасть во ноги, сказать, грешен я, грешен, или там что-нибудь еще. Начать волосы на голове рвать, или обнять вас, заплакать на груди с счастливыми слезами. Если у него нет, если в растерянности, скорее всего, он выберет какую-нибудь неправильную схему, и, наверное, разговор не получится. Далее, несет благо. Если то, что вы сказали, абсолютная правда, но несет благо, то это неправда. Веды так говорят. Если это то, что вы сказали, правда, прямо вот документ у вас есть на руках, с нотариусом заверенный, но оно ему никакого блага не несет. Человек начнет деградировать, например, или он в отчаянии начнет подумывать о самоубийстве, например, или он может запить, или он потеряет воодушевление в духовной жизни, или он начнет разрушать свою семью. Да. Значит, тогда трижды перекрестись, прежде чем сказать такое. Да. И последний фактор, оно должно соответствовать Писанию. То есть, чтобы человек не говорил, оно должно как-то соотноситься. Не значит, что на каждое сказанное слово у вас должна быть цитата из Библии, да, или из Корана, или Бхагавад-гиты. Но как-то оно должно соотноситься, как прям, должна быть картина, какая цель того, что я говорю, как на это смотрит Писание, вообще на этот аспект жизни, да.

Все мы боимся, страх он есть. Вы когда-нибудь задумывались, на чем больше всего делают деньги люди? Кто-нибудь задумывался? На пище. Все мы люди любим кушать. Существует масса ресторанов, существует масса магазинов, где мы можем поесть. На этом делают самые большие деньги. То есть еда – это такая вещь, без которой никто не может обходиться, правильно? На чем еще больше делают деньги? На сне. Люди знают, что люди любят спать. И поэтому на этом делают тоже большие деньги. Это все дома, кровати. Если мы делаем кровати – это нормально, но для кровати нужны еще дома, правильно? Чтобы поставить кровати в эти дома и там спать. И вот это все недвижимость, на этом самые большие деньги делают. Но еще, помимо этого, делают еще больше денег. Знаете, на чем? Одним словом можно сказать. На страхе. На этом делают большие деньги. Туда входит медицина, туда входит вооружение. Вам говорят, будьте осторожны, на вас могут напасть. И поэтому создают заводы, где делают большие бомбы. На это уделяют самое большое количество денег, выделяют и так далее. И страх – это огромнейшая сила. Огромнейшая сила. И мы можем направить ее на Бога. Представляете, эту силу можно направить на Бога. Чего мы вообще должны бояться больше всего, как вы думаете? Вот самое большое, чего мы должны бояться? Святые отвечают на этот вопрос. Мы должны бояться забыть о Боге. Этого мы должны бояться. Как только мы забываем о Боге, все, наша карма прошлая наваливается, и мы идем по своей карме. Единственное, чего мы должны бояться в этом мире, это забыть про Бога. Как только забыли, то нам ничего не поможет. Но если мы помним о Боге, то некую страху он нам ничего не может причинить. Был такой один почтальон, он разносил газеты по домам. И в один прекрасный момент он решил поклоняться Богу. Он пришел в храм, и там ему сказали, что ты должен не просто разносить газеты там, ты также еще должен все это время, пока разносишь газеты, думать о Боге. И почтальон говорит, так это невозможно, это невозможно. Вот так он сказал. И однажды, рано утром, он, как всегда, взял свои газеты и пошел их разносить. В этот момент из дома выбегает наркоман с ножом и подставляет его к горлу, к этому почтальону. Ну, такое бывает в жизни иногда. Тот сразу испугался. Он сразу испугался, представьте себе, не знал, что делать. Затрёсся вот так. И в этот момент в своем сердце он услышал голос. «А чего ты боишься?» Он услышал параматму, он услышал Бога в сердце. Говорит, что ты боишься? Глупец. Бояться-то нечего. Мы уже поняли, да, чего надо бояться больше всего. И когда он услышал этот голос, то страх у него исчез. И он просто взял нож у этого наркомана и приставил ему в горло. И наркоман просто убежал. Такая вот. После этого он старался думать постоянно о Боге. Постоянно думать о Боге.

0: Это удивительно. Вы сейчас можете понять очень многие вещи и по-новому на них посмотреть, если вы поймете, что вся судьба заключена в двух видах энергии – проклятиях и благословениях. Когда человек получил проклятие, оно выражается, в конце концов, в болезни. То есть психическая энергия, которую он получил, она застопорена, он не может ее проявить никак, или она в очень большом количестве, или очень большое напряжение. И ему нужен кто-то, кто бы откачал ее. С детства ее откачивает мама. Мама – это самый милосердный такой вот насос негативной судьбы. Все, что ребенку приходит в сердце, или из его прошлой жизни, или в этой жизни разбил коленку, обжегся, порезался, мама все абсорбирует. Если маме есть куда это деть, слава Аллаху. Если она не умеет это деть, она не умеет делиться, или мужчина не берет, то значит, однажды мама перенасытится и пойдет обратный процесс. Она начнет своей кармой грузить дочь. Так и происходит. Так и происходит к 15-16 годам. И раньше даже часто, да. Первые 5 лет мама как-то берет, но поскольку деть некуда, ее психическая энергия начинает возвращаться в психику дочери и разрушает ее. Потому что когда в психику ребенка приходит со всеми неудачами, лишениями, переживаниями, да, нагрузка из психики взрослой женщины, то ни одна нормальная психика уцелеть не может. И женщина перенасыщается этой энергией. И что происходит в итоге? Ни один мужчина не может ее выдержать, потому что она неадекватна. Если эта энергия продолжает подавляться, некому ее выразить. Негде выкричать, вырыдать, да? Негде молиться, не умеют молиться. То что получается тогда? Тогда она принимает форму болезни. И болеть это означает, очень много накопилось негативной энергии. Надеюсь, ничего сейчас, никакой ереси не скажу против принципов и того, что вы слушаете в лекциях Олега Геннадьевича Трусунова. Это мое исследование, это мое наблюдение, это мое изучение на протяжении многих лет. Сопоставляйте, сравнивайте. Если есть возражения, высказывайте. Но принцип таков, что всегда в этом мире настоящие отношения строятся по жесткой субординации. То есть более сильный должен забирать эмоции за его более слабого. Так? Это называется дымоход негативных эмоций. То есть, когда мы имеем желание горячее, вот оно, горит желание. Желания наши сталкиваются в этом мире, поскольку мы немножко тут чуть-чуть эгоистичны. Мы считаем, что наши желания самые важные. И постоянно натыкаемся на желания других живых существ. Высших существ, других существ вокруг нас и собственного ума и тела желания. И появляется дым. Побочный эффект желания – это дым, гнев, скорбь, страх и стыд. Если этот дым может выходить, человек потихонечку осознает, почему у него берутся негативные эмоции. И происходит процесс коррекции, то есть процесс осознания, процесс самосовершенствования. И естественный процесс самосовершенствования – это когда тебе дают проявлять все свои свободные эмоции. Ты родился, и ты имеешь полное право первые 5 лет свободно проявлять эмоции. До 5 лет ребенок-царь, говорит Чанакья Пандит. Но кто берет их? Вы думаете, кто? Вот вы говорите, кто болезнь берет? Здесь вопрос, кто болезнь берет? Доктор. А кто вашу болезнь брал до того, как вам исполнилось 5 лет? Если повезло, конечно. Наверное, повезло большинству. Мама. Болезнь. Например, вот когда ребеночка тут у нас в столовой произошло происшествие, да? Ну, плакал мальчишка, Вова наш, плакал сильно. Но как вы думаете, кто переживал более жутко? Он, мама или папа. Мама в первую очередь, папа во вторую, да, тоже сильно переживал. Просто когда мы переживаем скорбь или страх, мы в основном кричим на всех. У мужчин такая особенность. Если ему страшно или скорбно, или ему жалко, что произошло, он начинает кричать, гневаться. Потому что это единственная эмоция, которая нам позволяет проявлять свободно. Поэтому, когда мужчина кричит, не всегда значит, что он зол. Часто означает, что он испуган или очень сожалеет. Примите во внимание. Хотя поверить вам будет трудно. Просто нас не учили, как проявлять скорбь. Поэтому мы вот так вот с детства вот карму свою отдаем вот сюда, маме. Мама пробует отдать папе, но папа в детстве так много от своей мамы набрал, что он уже не хочет от жены. Он только видит, что у нее настроение плохое. Он говорит, так, что с тобой опять случилось? Чем ты опять недовольна? Что у тебя с лицом? Говорит сразу же. Что не так? И уже не хочется объяснять после такого вопроса, что не так, правда? До этого хотелось открыть сердце, но когда тебя так спрашивают, что у тебя с лицом опять? Приехали тут, нормально, солнце, все, фестиваль, понятно? Что ты хочешь, кислая такая вообще? Желаем всем счастья, я желаю тебе счастья. Давай.
1: Я не чувствую, что ты желаешь мне счастья. Ты ругаешь меня.
0: Поэтому мужчина вот такой, он не может принимать эмоции. А здесь в конце Олег Геннадьевич Трусунов. В любой роли, как ваш советник, как наставник или как врач. То есть он забирает весь это. То есть эти люди забирают. В этом мире эти люди забирают.

Это освобождает человека, когда он сам имеет какие-то свои таланты, которые у него есть. Это делает его счастливым с самим собой. Даже если все люди отвернулись, он перестал быть интересен. Он просто делает то, что ему нравится ужасно. Он не знает, через сколько десятилетий, столетий кто-то это увидит. И увидит ли когда-нибудь, или прочтет. Он пишет стихи, которые не собирается никому показывать. Не потому, что ему... Он понимает, что они очень талантливы, но он боится, что дилетанты не оценят. Ну, можно пишет стихи, они ему нравятся. Говорит, прикольно получилось довольно. А? Нормально, интересно почитать. Да? Или подбирает музыку, или занимается живописью. Человек понимает, мне много великолепий дано каких-то. Вот как-то Господь... Он говорит, да вообще у меня вот... Я написал целую тетрадку. Позорище, сейчас пересчитываю. Позорище. Но одно стихотворение, я очарован до сих пор. И знаете как, почему это происходит? Бог пришел. Потому что ведические труды говорят, Бхагавад-гита, я талант в человеке. Вы никогда не знаете, где он проявится в вас. Вы будете в восторге сами от себя. Не потому, что вы удивительны, а потому, что Бог говорит, хочешь, я с тобой вместе напишу одно стихотворение? Ты сама обалдеешь от него. Хочешь, мы вместе с тобой споем так, что ты вообще просто понимаешь, кто это поет, кто это играет. У меня был такой шок первый, когда удалось наконец стянуть. Для лектора это... Стянуть ритм, аккорд, голос, текст. Это multifunctional. Для мужчины это кризис. Столько вещей много. Красишь губы, едешь за рулем, говоришь по мобильнику и смотришь в зеркало заднего обзора. Вау. Примерно так же. Я понял, что я теперь могу все. Я понимал, что не все, но на самом деле думал, вау, после этого вообще супер. Опыт человека в одном, если он достиг здоровья. Например, долго-долго-долго болел, наконец, или долго-долго не мог избавиться от лишнего веса, и, наконец, бам, все получилось. Все получилось. Человек может все. Это точка, где человек может поверить в Бога. Когда нам в жизни удается сделать то, что-то, чего мы раньше даже не представляли, мы можем, нам казалось это абсурдом. Мы смотрели на людей и думали, боже мой, как они это делают? И смотрел на человека, думаю, как он это переставляет? Да как же пальцы, что это такое? И когда я получил несколько уроков от одного очень милого еврейского гитариста, прямо в YouTube, который даже меня не видел никогда, да? Его педагогический талант сделал то, что я через несколько минут, это сейчас шок по всей планете, гитар продается больше, чем за всю историю гитар. За последние 10 лет, меньше, с тех пор, как YouTube появился и уроки онлайн, я думаю, что продано больше гитар, чем за всю историю гитар. Что люди за несколько, и даже специальные программы, люди за несколько часов начинают играть самые любимые мелодии, они в шоке. И это не касается только гитары. Время, которое сейчас наступило, оно время исполнения желаний. Почему? Потому что нет времени. Нет времени, дамы и господа, откладывать на следующий день жизнь. Выйти счастливо замуж. Родить ребенка, какого-то удивительного. Все удивительные дети сейчас прям рождаются. Не надо ждать следующей жизни. Рожайте быстрее и больше. Но. Искать какого-то удивительного мужа, мечту. Да все ты получишь. Знания есть, как найти такого мужа. Знания есть, как научиться играть на гитаре. Знания есть, как научиться готовить. Знания, то, что ты никогда не представляла, не могла бы даже готовить. То есть знания о том, как выздороветь от болезней, от которых никто никогда не выздоравливал. Какое знание есть, представляете? То есть, желание исполняется стремительно, что? Чтобы люди наконец-то перестали тратить время зря на то, что касается манипуляции достижений энергии, чтобы они поняли, вот теперь настало время для отношений. А теперь, когда я научился, я бы хотел, я спою своим слушателям, почему бы не спеть? Я, конечно, провалил сквозь сцену, но чего? Прикольно, как чисто мастер-класс, да? Правда? Мастер-класс шага к новой жизни, да? Я уже начинаю думать, может, завтра гитару принести? Я знал, что вы подхватите это.

ты не хочешь страдать, ты не хочешь болеть, и ты не хочешь умирать. Но все это реальность, и все это есть. От этого не спрятаться, и этого не счесть. Ты же хочешь смысла, да, смысл он есть. Он в имени Бога, он рядом, он здесь.

устал от еды, тебе все приелось, и жизнь мила. И плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты,

Тебе все приелось, и жизнь не мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. А ты не бойся обмана, да, все это.

Я хочу вам дать одну психотехнику, поработайте с ней, кстати. Она может быть очень интересна для вас. Это некий тонкий навык, когда научитесь какую-то проблемную ситуацию как бы подвешивать. Пусть она есть, и отдавать ее. Вот этой внешней силе самой решать это все. Подскажи мне ответ. Не я пытаюсь это изменить. Скажем, если бы я сейчас говорил в категориях дзен-буддизма, я сказал подвесить в неком внутреннем пространстве и отдать внешнему пространству решать всю эту ситуацию. Но это слишком сложно. Поэтому давайте говорить проще. Вы просто в своем уме открываетесь к внешней помощи. Она есть, вы это знаете. Есть эта помощь, она всегда идет. Просто отдаете эту ситуацию, доверие некое. И просто ждете. Попробуйте. Один человек мне одну очень интересную вещь сказал. Это связано с бизнесом, но это не так важно. Потому что это показывает нам, как работает наше мышление вот в случае этого шага. Платформа ученика. В чем она? У него был бизнес в Москве. И правительство в очередной раз придумало какие-то там налоги, таможенные пошлины. Очень крупный бизнес. И в результате этих пошлин, каких-то новых законов, которые были приняты, буквально это было поставлено под удар вообще вся эта империя, которая там была создана. Он собирается со своими партнерами, там их 5 или 6 человек, и они 3 дня проводят в офисе, день и ночь. Они просто ищут выход, что сделать, чтобы спасти вообще вот... Всю эту сеть, которую они построили. 3 дня, день и ночь. Причем очень мудрые, очень проницательные люди, которые искушены во всех каких-то нюансах вот этого дела. 3 дня полностью бесполезных. В конце 3-го дня он понимает, что если он еще минуту проведет в офисе, он просто его разорвет на части, вот изнутри этот внутренний стресс. И он принимает решение, что он оставляет все и просто уезжает на дачу к себе в Подмосковье. Он сообщает это своим партнерам, что все, он ничего не может, он просто молча выходит, садится в машину и ездит. И старается просто не думать об этой ситуации. Он приезжает себе на дачу, очень красивое место, ложится спать. Я не хочу ничего думать, просто я ложусь спать и все. Я просто буду восстанавливать себя, иначе я просто умру сейчас в этой ситуации. Он ложится спать, утром, когда встает, он понимает, что нужно на что-то переключиться просто. Уже вечером у него была такая мысль, но утром она стала явной. Он просто берет лодку, удочки, выезжает на озеро. Там было большое красивое озеро рядом. Итак, вот эта тишина, вы можете представить, солнце, которое только всходит, удочка, поплавок там, вот эта какая-то такая просто тишина, вот эта ранняя утренняя. Но так или иначе, он просто оказывается в этой ситуации, какой-то тишины, покоя, какой-то истины такой, что ли, вот. Просто сама эта природа – истина. И ничего выдумывать не нужно. И вдруг неожиданно в его голове один за другим начинают идти решения всей этой проблемы. Одно, один шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Четкая стратегия возникает сама. Он сворачивает удочки, садится в машину и едет в офис. Это пример того, что если мы пытаемся на уровне своего мышления функционировать с платформы «я могу решить что-то», мы всегда будем неудачниками. Потому что жизнь намного шире и намного многограннее всего того, что мы можем представить. Доверие, я открываюсь, я убираю эту позицию вмешательства, вот этого стресса. Я должен что-то сделать, я действующий. Я просто открываюсь, понимаете? Ну, собственно, что с ним произошло там на этом озере? Он слился с природой, открылся просто к ней, и вдруг заработало там что-то в голове. Есть этот канал очень тонкой интуиции. И опять она связана с этим высшим руководством, но нужно уметь открываться к нему.

свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, и дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчать. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольный, царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольный хлеба. Почек пустыни.

Пока человек сосредоточен на своем теле, пока для него привлекательно собственное тело, он не может нормально сосредоточиться на душе или Боге. Просто не может. Сосредоточенность, вектор не тот. Вектор не тот. В йоге есть это понятие самадхи. Что такое самадхи? Это состояние, когда йог отвлекся от своего тела и сосредоточился на абсолютной истине. Это называется самадхи. Называется самадхи. Очень простое явление, в принципе. Но не хочется отвлекаться от себя. Не хочется отвлекаться от самого себя. Так йог попадает в мир знания, вечности и блаженства. Так он выходит из этого аквариума. Перестав сосредотачиваться на себе, сосредоточившись на истине, можно перейти. Сознание переходит в другую реальность. Поэтому тело сейчас играет некоторую роль врага. Есть, к сожалению, у тела сейчас эта функция. Роль врага, так сказать, его роль очень простая. Отвлекать. Отвлекающий маневр. Тело отвлекает. Отвлекает. В этом его враждебная функция сейчас. Отвлекает. А это разрушает. Отвлечение всегда разрушает. От дороги отвлеклись, врезались, все. От учебы отвлеклись, все, двойка. От еды отвлеклись, все, в рот даже не попали. С куском хлеба. Все, отвлеклись, проблема началась. И тело отвлекает. Мешает сосредоточиться. Соответственно, тут нужно понять, что это вовсе не значит, что от него нужно избавляться. Сразу хочу предупредить. Вовсе не значит, что избавляться нужно от врага. Нет, или с ним насмерть бороться. Нет, как мы выяснили, задача просто отвлекать, поэтому и победа над этим врагом. Над этим врагом, это просто перестать на враге сосредотачиваться. Перестать на враге сосредотачиваться. А полностью обратить свое внимание на абсолютную истину. Это будет победа. Все, очень просто. Потому что его задача отвлечь. Отвлечь, а мы не поддались. Вот эта вот сосредоточенность на враге, это последняя ловушка иллюзии. Тоже очень интересное явление. Когда мы сосредотачиваемся на враге, вот эта иллюзия отвлекает нас, создавая ситуации, в которых нам кто-то кажется врагом. И мы начинаем бороться с ним изо всех сил. Когда вместо того, чтобы сосредоточиться на абсолютной истине, мы начинаем бороться с врагом. А значит, что мы еще остались внутри аквариума. Если мы боремся с врагом, то значит, что мы остались внутри. Наше сознание еще внутри. Мы видим врага не только вовне, мы видим врагов внутри. И так как мы полностью, попадая в эту иллюзию, сосредотачиваемся на этой борьбе, мы опять отвлекаемся от абсолютной истины. Видите? Сосредоточенность на враге тоже отвлекает от сосредоточенности на абсолютную истину. Такая хитрая ловушка. Тоже отвлекает. И самое смешное, что на такую войну иногда умудряются идти под знаменами духовности, под знаменами цитат из священных трактатов, с лозунгом «С нами Бог». На войну. С нами взяли его и, так сказать, на веревочку посадили с нами. Что если на флаге написать «Ну с нами Бог», то Бог будет с нами, что ли? Слишком просто так вот как-то. Тогда можно тут наколоть. Бог у меня во лбу, Бог в моем сердце, Бог у меня во рту. Нет. Не так все просто. Так действует иллюзия. Она говорит нам, захотел в духовность поиграть, сейчас я тебе таких врагов покажу, которых ты и в материальной жизни никогда не видел. И человек отвлекается. Он вроде бы пришел в духовную жизнь, только сделал первый шаг и опять назад в иллюзию, в войну. В войнушку играет. О, сектанты. Не так все надо, вот так надо все. Мне каждый день приходит письмо, вы неправильно лекцию читаете. Каждый день. Я удивляюсь, да сколько можно? Я уже даже отвечать перестал на каком-то моменте. Каждый день. Некоторые звонят, там, объясняют, как надо, все. Все, все вот, так сказать. Сам принцип. То есть вот это вот. Поиск врага, он всегда вот опять-таки отвлекает. Кажется, вроде бы вот она, начало жизни. И опять пошел врагов искать. И опять вернулся, и опять все грустно. И в результате оказался один. Такой борец,
он не способен ощутить истинное духовное счастье. Счастье тут же уходит. Как только мы начинаем так вот насмерть бороться с врагами, счастье тут же уходит. В действительности такой человек страдает даже еще больше, чем до этого, так как свою борьбу он еще умудряется священной называть. Все, священная война однозначно. Все. А значит, человек развивает в себе гордость, недоступную на материальном уровне, он себе священную гордость развивает. И заметьте, как это сейчас распространено. Посмотрите, там каждый вечер какая-нибудь телепередача про борьбу между духовными организациями. Каждый вечер. И все вот взахлеб. Взахлеб. Один что-нибудь говорит, два человека стоят, два стоят попа каких-то. Один говорит, один что-то говорит, другой ему в лицо смеется. Ха-ха-ха-ха. Потом тот говорит, другой ему в лицо смеется. Ха-ха. Позорище. Позор. Позор. Они не понимают, что они делают. Они показывают всем то, что очень трудно встать в действительности на духовную уровень, на духовную платформу. Они показывают материальный, они показывают декоративный вариант материального мышления. Декоративный, одетый в духовную одежду вариант материального мышления. Это не является духовностью. Когда вы видите такие вещи...

символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как книга света называется, издание английской церкви, нет, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые, вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография нарукавной эмблемы бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой нарукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилища и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храмы, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су – это обозначает чистый, асти – это есть, а ка – это символ. Су – астика или свастика – это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика – это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в коде которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ этот, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «свастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа.

Сейчас трудно мужчину найти нормального, потому что у женщин от природы склонность правильно жить есть. От природы им дала такую склонность. Сердце чувствует, как правильно жить. А мужчина, он или взлетает в жизни, или падает. У него два варианта. Или вверх, или вниз. И мужчин, которые взлетают, не так много. А замуж-то хочется. Женщин много, которым хочется замуж, а мужчин хороших мало. Видите, одна из причин вот такая. Надо замуж выходить за человека, который способен взлететь. Смотри, крылышки нормальные, как бы разбег нормальный. Ну, чуть-чуть бухой. Ну, что делать? Взяла такого мужчину замуж. Ну, начала молиться, потихоньку работать над ним. Раз, и он такой оперился немножко, такой окреп. Такой, раз, махать крылышками начал, на работу устроился уже. Пошел. Работяга, значит, женщина, работяга. Вот она взяла себе человека и сделала из него мужика. Это значит сильная женщина. А некоторые, они мечтают, просто мечтают. А не сбывается это все. Мечты – это признак невежества. Когда человек в мечте живет, это невежественный человек, значит. Благостный человек не мечтает, он верит. Чувствуете разницу? Мечта – вера. Когда человек мечтает, он ничего не делает. Просто ждет. А верит этот человек, трудится, он достигает своей цели. Вышла замуж за человека, чуть-чуть есть недостатков какой-то там у него, ну, чуть-чуть он кабелина, чуть-чуть выпивает там, ну, понемножку всего как бы есть. Раз чего понесло, за хвост его раз держим, не даем ему никуда бежать. Вот, тянем назад его. Надо как-то вот так женщинам сражаться за свою судьбу. А мы хотим себе принца на белом коне какого-то найти, это так не бывает. А потом есть еще одна проблема у женщин. Это гордыня. Сильная проблема для женщин, сильная проблема гордыня. Женщины гордятся своим характером. И своим характером, и своим поведением перед мужем часто гордятся. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Делать такой. Она красивая внешне, мягкая, добрая, у нее хорошее поведение. И она думает, ну что, я вот такая красивая, хорошая, такая. Такому дураку досталось. Она не знает, что у мужчины все скрыто от глаз. Все самое лучшее скрыто, у женщины все снаружи, у мужчины все скрыто от глаз. Если женщина купилась на это внешнее, она вот мужа по поступкам судит, по поведению, она сердце его не распознала, потом вообще одна остается. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставят себя ниже своего мужа и находят недостатки в себе постоянно. А неразумные женщины находят недостатки в своем муже всегда и себя ставят выше его, какой бы он ни был, развитый человек. Это означает глупость для женщин. Надо преодолевать эту глупость, надо бороться с ней.

тема лидерства, она описана очень хорошо в Бхагавад-гите. И, собственно, все священные книги, они даются для этой цели, чтобы в обществе появлялись лидеры, настоящие лидеры. Под словом «настоящий лидер» мы должны понимать качества, которые обладают подлинными качествами, недвойственная личность. Двойственная личность, он лидер может быть только внешним образом, при помощи внешней энергии атрибутов. Их всего четыре таких атрибута внешних. Это внешняя красота, включается также одежда, включается также и какая-то собственность. Это богатство, это образование. Это связи в этом мире. При помощи этих внешних атрибутов человек может как бы занять место лидера, имея высшее образование или несколько, имея достаточно большой счет в банке и поддерживая свою внешность и поддерживая отношения социальные в этом мире. Но это двойственная позиция, потому что человек может не соответствовать внутренним качествам. И в Бхагавад-гите говорится, что личность, которая великая, она должна давать пример в обществе. Ачар и прачар. Ят-ят ачар эти шрештха. Шрештха означает лучший лидер, вождь. То есть лидер означает лучший из всех. И вот то, что он делает, как он себя ведет, вот то и делают его последователи. И здесь важно, чтобы слова и поведение совпадали. То есть целостная личность — это называется лидер. Если слова и дела не совпадают, человек не может быть по-настоящему лидер. Это тоже можно рассмотреть в разных гунах материальной природы, лидерства. В невежестве, в страсти, в добродетели. В невежестве каждый сам себе лидер. Человек не принимает никаких авторитетов. Это более или менее анархия. Например, сейчас в обществе большей частью царит анархия. Но во всяком случае, в духовном смысле вы увидите, что весь мир анархичен. Каждый мыслит как хочет, каждый сам решает, что такое духовно, что такое недуховно. Авторитетов практически не существует у людей. Но в материальном смысле слова они установили авторитет денег. То есть не личности какой-то, а скорее безличной системы и финансовой какой-то дисциплины, контроля. И поскольку все люди зависят от денег, они принимают авторитет тех, кто им платит. Вот. Это нельзя назвать человека лидером, это скорее человек зависимый от системы, он не может быть лидером. Поэтому при таком наличии богатых, успешных людей общество не меняется, невозможно изменить, потому что нет лидеров. Таким образом, на материальном уровне понятие лидерства, оно очень относительно. Пока у меня есть деньги, я могу быть лидером. Пока я красив и молод, я могу быть лидером. Пока у меня есть какие-то современные знания, я могу быть лидером. Но если это изменить, человек становится никем. И все о нем забывают. Так, собственно, случается с каждым человеком в старости. Он никому не нужен становится, и его прошлые заслуги никого больше не интересуют. Это все невежество. То есть

планеты среднего уровня. Одна из них — Земля. У нас зрение трехмерное, у полубогов другое, 64-мерное. И полубоги, они видят Землю в несколько иначе, в своих измерениях, и для них она плоская. И она не одна плоская, они все планеты среднего уровня объединены для них в набор островов концентрических. То есть в центре находится остров, на котором как бы Земля расположена. И он не весь землянский, то есть это только сектор. Для них вот эта часть называется Землей, а какие-то другие планеты, между ними условная граница, то есть полубог может перейти из одного места в другое просто пешком, потому что он в других измерениях. Для нас это проблема. Но, соответственно, это мы можем понять, что это так, если помните, как Гитлер искал на полюсах этот выход. То есть он отправлял экспедиции, потом вот на Алтае, Шамбала, да. То есть есть выходы на Земле, есть переходы в эти другие миры. И, соответственно, вот Гитлер, он это знал и пытался найти эти переходы. Пытался это как-то использовать для блага нации. Вот. Получается, что полубоги, они так же обусловлены телом, как и мы. У них уровень благочестия выше, но все остальное у них не выше. То есть они понимают, что есть Господь. Они даже имеют возможность с Господом Вишну периодически общаться. Может, не так часто, но все-таки имеют. По крайней мере, в Писаниях кругом описаны ситуации, где Господь Индра так или иначе обращается к Господу Вишну. То есть он, может быть, сам напрямую не может, но он через посредничество Господа Брамы приходит, описывает проблемы. Господь Брама говорит, ну это придется Кришне идти, они идут к Кришне. Получается, он может непосредственно с Верховной Личностью Бога общаться. Тем не менее, он как бы относится к категории благочестивых живых существ, признающих существование Бога, его верховенство и так далее. Но при этом возможности по наслаждению на райских планетах столь высоки, что не до этого, не до Бога. Ну, то есть они готовы жить, как бы, не особо нарушая законы Бога, стараться там не нарушать. Но при этом вот прям полностью предаться и поставить себе как цель на райских планетах очень трудно. Именно потому, что очень высокий уровень наслаждения, слишком высокий, и за это ничего нет. Никаких наказаний, никаких моральных страданий, что там, я жене изменил, ой, как плохо. Да не, неплохо, нормально, вон их сколько тут, иди бери любую. Вот примерно такая ситуация. Поэтому, как бы, оттуда выхода нет. Если ты хочешь уйти к Богу, нужно возвращаться на землю. Вот. И поэтому они не могут уйти в духовный мир, даже если захотят. Более того, у планет среднего типа есть целый ряд достоинств, а настолько серьезных, что полубоги выстраиваются в очередь, чтобы родиться на Земле. А именно на Земле. У Земли еще отдельные преимущества есть.

0: в нашей цепи 8 главных тезисов. Он по 2 взял с каждой из них. Все лучшее он взял со всех 4. Ведь знаете, чем мы от них самым главным отличаемся от всех этих 4? Потому что даже в этих 4 сампрадаях главной целью является освобождение. Освобождение в основном на Вайкунхе. Господь Читания сказал «нет». Главной целью является любовь к Богу. Чем выше цель, тем больше счастья. Иными словами, потому что даже желание попасть на Вайкунха — это тонкая корысть, это опять желание чего-то для себя попасть. Попасть в Царство Бога, где все здорово. Опять я думаю о своем комфорте. Понимаете? Опять я думаю о себе, о своем счастье. Что значит любовь? Любовь, по сути дела, это когда я не думаю о своем счастье, я думаю о счастье объекта своей любви. Это означает любовь. Понятен принцип? Там сложно понять, потому что мы никогда так не действовали. Даже внешне люди проявляют какие-то эмоции к другим, но обязательно за этим думают, что я получу, да, в результате этого. А это совершенно другая, как бы, модель поведения. Чем больше у человека корысти, тем меньше его счастья. Чем меньше корысти, тем больше его счастья. Таков принцип. Понятно, да? И изначально любовь в чистом состоянии, когда человек, как бы, он живет объектом любви, когда мы живем счастьем Кришны. И чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше наше блаженство. Тем больше любовь может, сердце наше может вместить любви. Приводится очень простой пример, пример кувшина. Если кувшин утрамбован, забит глиной, к примеру, грязью какой-нибудь, туда можно что-то налить? Нельзя. Чем больше мы вычистим этой грязи, тем больше туда можно налить. Чем меньше в нашем сердце корысти, тем больше любви к Богу она может вместить. И вообще любви в целом. Любовь ко всем живым существам изначально исходит от этой любви Бога к нам. Понятно, да? В принципе, понятен, да? Что такое духовная жизнь? Это не что иное, как трансформация сердца. Нам нужно трансформировать вот этот эгоизм, бескорыстие. То есть желание потребления, желание, как бы, отдавания, жить ради других. И таким образом мы все больше и больше, больше становимся, как бы, проводниками счастья. Мы его будем отдавать и получать. Отдавать любовь.
1: Tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, t

Вот то, что мы вокруг видим, весь этот вот разнообразие, и это же эту вечность, оно же не само появилось. Мне всегда вот это обижает, и мне обидно за Бога вообще. Представляете? Вот женщины, кто из вас вот дома готовит, да? Вот вы приготовили торт со второй попытки. То есть первый там что-то сгорело уже, знаете, так вот. Но все равно вы вот все равно хотели сделать как лучше. И приготовили второй торт. И сделали его с кремом, с там, ну, вот эти вот, ну, вот узоры, да? Вишни там, все вот красиво сделали. И ждете его. И он приходит. Он приходит, вы с этим тортом стоите вот, и ждете, как он удивится, скажет: «Спасибо тебе, так прекрасно», да? Такая вот ожидание, такое ожидание. Тут он смотрит на этот торт, в упор вас не видит, в упор, сквозь вас смотрит, и так удивляется, говорит: «А, надо же, само!» И судя по запаху, сначала был взрыв, а потом сам торт этот появился. И главное, он ничей, потому что никого, блин, нету. Это значит мой. Берет этот... Представьте, вот вы на месте этого, да, вот этой женщины. Вот как бы вы среагировали? Я знаю, можете не говорить. Вы взяли этот торт и намазали ему на лысину. И все. А вы представляете, Бог, он этот торт спек. Он его... Ну, то есть он все организовывает. Само, да? Ну, конечно, само. Само сердце бьется, кровь бегает, солнце встает. Доллар сам, конечно, падает. Или там он увеличивается. Само, конечно. Если солнце на один там сантиметр станет ближе к нашей планете, все сгорит. А если на сантиметр дальше, все покроется льдом. И, конечно же, само. И вот человек, которого вот это вот пробивает, да? Он начинает реально чувствовать, он уже не такой сосредоточенный на своей еде, да? Он дальше смотрит и говорит: так он же все организовывает. И самое, смотрите, так как мы попросили, чтобы он не мозолил нам глаза, в какой-то момент скажет: слышь, Бог, ну как-то при тебе как-то неудобно просто. Вот можно, чтобы тебя вот не было? Он говорит: куда же я денусь-то? Ну куда же я денусь? Все же развалится без меня. Вот я не знаю. Ну чтоб тебя не было, понимаешь? И он понимает, что вот без него все развалится, поэтому он предстает в такой невидимой форме. Он невидимый. Все крутится само как бы. Как бы само. Но кто-то это крутит. Кто-то делает эти законы. Кто-то организовывает все. Творение делает. Для того, чтобы учитывать наши желания. Представляете, мы ведем себя порой неприлично, а наши нам позволяют это делать. Потому что нас любят. Потому что как, вот смотрите, у вас есть дети, да?

Не все позволяете, что она просит. Если ребенок хочет залезть носом в розетку, знаете, очень хочет, ну как-то вот можно я вот как бы это сделаю? Родители говорят, конечно, конечно. Еще и помогают его туда, запихивают его просто. Не так ведь, да? Нет. Поэтому говорю, а почисли Бог, ваш Бог это так меня любит, да? Чушь у меня вот и перечисляем, чего у меня нет. Ну извините. У него есть план, он знает, как сделать так, чтобы нам было полезнее. Потому что...

Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный. И мальчик смотрит.

Теперь о том, что касается астрологии, совместимости. Друзья мои, существуют те, кто изучает этот предмет или будет изучать. Не советую углубляться, это специфическая наука для людей, которые имеют крепкие нервы. Не думайте, что это развлечение. Знать будущее. Вы сейчас будущего не знаете, что ли? Вы не знаете, чем заканчивается жизнь каждого человека? Так интересно, астрология, я говорю, и что там выходит? Будущее можно знать, я говорю, я и без астрологии вам могу сказать его. Ни разу прогноз не сорвался. Да. И чего в этом такого радостного, не вижу абсолютно. Ну вот, может быть, на перебежках что-то интересное еще там произойдет. Я говорю, а если заглянете в карту и увидите, что ничего. Единственное событие – это вот то в конце, все, больше ничего. А дальше все тупо так, как сегодня. Ничего не меняется. Бывают такие судьбы? Но астрология дает возможность понять, какова природа человека. И древняя наука, называемая Джотиша-шастра, она содержит особенный раздел, который называется астрология совместимости. В западной традиции это называется синастрическая астрология или синастрия. И чем она занимается? То есть анализ проводится по тому, насколько люди совместимы эмоционально, физически, можно сказать, химически даже. Да? То есть химическая несовместимость, биологическая несовместимость приводит к тому, что секреты и флюиды тела женщины и мужчины могут быть противофазе, они могут быть как два магнита с одинаковыми полюсами, отталкивать друг друга. Из-за этого может не произойти годами или никогда не произойти зачатие ребенка, потому что они отталкиваются, они не принимаются. Это очень сложный механизм, вы знаете, сильная иммунная система очень отталкивает часто семя мужчины, даже отталкивает его как инородное, и не происходит зачатие. Но если еще и несовместимость астрологическая, которая влияет на биохимический режим работы тела. Люди могут мучиться годами, и хотя будут привязаны друг к другу любить, у них не будет детей. По сути, будет уничтожен смысл семейной жизни. Они отъездят во все курорты, отдохнут на Бали, позанимаются серфингом, заберутся в горы, съездят по святым местам и поймут, что они дальше не знают, что делать в семье. Семья быстро исчерпывает свой репертуар развлечений, если некому послужить. Более того, супруги могут быть очень счастливы всем тем, что они делают вместе. У них может появиться одна серьезная проблема. Я желаю, чтобы она у всех появилась. Избыток любви, который некуда деть. Обоим супругам хватает ее. Они посвящают друг другу время, силы, нежность, любовь, близость. И они объелись уже, их надо спасать. Им нужен кто-то третий, кто бы это взял. Они кричат: «Эй, кто-нибудь, возьмите любовь, некуда деть». Но не могут позвать этого, потому что нет совместимости.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, дальше. Молоко связано с правой частью мозга, развивает правую часть мозга, поэтому, соответственно, все функции, которые связаны с правой частью мозга, то есть что это? Подсознание, да? Богатое воображение, красивые философские сновидения, чувство, что мы развиваемся в правильном направлении, то есть все подсознательные функции, интуиция, тонкое восприятие мира. Так как молоко связано с женщиной, поэтому женщину, в общем-то, трудно обмануть. Она сразу чувствует что-то не так. Но ребенок приходит домой и говорит, что все нормально. Мама чувствует, что нормально. Да, муж пришел, женщина чувствует, что-то не то. То есть женщина сразу чувствует, правая функция мозга развита, она чувствует, что-то не так, какой-то обман. Творчество развивается, все творческие функции, творческие способности. Целый ряд, мы не будем все перечислять, вы это сами можете посмотреть в психологических справочниках. Соответственно, к чему приводит пренебрежение употребления молока? Непостоянство, да, то есть противоположность того, что мы сейчас говорили, непостоянство, переменчивость, а у женщин это капризность становится, смена настроений, человек обвиняет других в своих ошибках, это такие самые яркие проявления. У мужчин это проявляется в том, что его привлекает противоположный пол вне семьи. Это вредно достаточно для семейной жизни. То есть он не может помнить о жене, не может думать о ней, не может думать о своей семье. Вот это вот. Нет стабильности в сознании. То есть пока видит, помнит. Не видит, перестал. Забыл. Да, с глаз долой и сердце вон, мы говорим. Это просто от недостатка правильного питания. Нет, при правильном питании невозможно забыть. Невозможно забыть, помнит человек, не может забыть, помнит. А что еще? Ночные кошмары могут быть от этого. Нет спокойствия в сознании, поэтому какие-то кошмары снятся. Молоко имеет особое влияние на здоровье женщины. Поэтому в аюрведе называется панацеей для женщины. Правильное употребление молока – это панацея. Решает основные проблемы жизни у женщины. Семья, деторождение, конфликты, женское здоровье. Все это связано с молоком. Наделяет человека красивыми глазами, дает красивые глаза, красивое лицо. То есть много всего хорошего. Что-то, да, связано с красотой.

0: Молоко с шафраном укрепляет сердце, нервную систему, улучшает цвет лица. Ну, шафран, знаете, такая специя? Хорошая, да. Шафран часто подделывают. Шафран дороже, чем наркотик. Поэтому его подделывают чаще, чем другие. Есть три области, где много подделок. Это наркотики, лекарства и специи. Огромное количество подделок, поэтому всегда будьте аккуратны. Покупайте только из проверенных источников. Очень много искусственного шафрана. На вид не отличишь. Вообще не отличишь. Шафран. Кто-нибудь видел шафран? Такие тоненькие-тоненькие усечки. То есть их всего три в одном соцветии. Их три. Их нужно руками выдергивать. Руками они выдергиваются. Настоящий шафран вручную. Вот они выдергиваются, шафран выдергивается, выдергивается, выдергивается.
1: Шафран, который точнее
0: продают. Ага. Настоящий? Надо смотреть фирму. Какая разница, кто продает? Фирма. Надо фирму смотреть.
1: Какая?
0: Мне надо посмотреть.
1: Ну ладно.
0: Да, я на глаз вижу, уже знаю, которая фирма. Хорошо. Как делают в других случаях? Или вообще делают химические, то есть просто подделка химическая. Цвет такой же дает, даже аромат такой же, мы это уже проходили. Что это такое? Но есть другой способ. Это собирается все поле комбайном и просто перемалывается. Понимаете? То есть там этого шафрана, да, 0,1 грамма. Но продается на ура. Поэтому обычно на кастрюле молока одной ниточки хватает. А такого нужно горсть. И то еще неизвестно, пожелтеет оно или нет, будет какой-то эффект или нет. Поэтому будьте аккуратны. Со специями вообще будьте аккуратны. Нужно покупать специи хороших фирм. Главное правило такое, я вам сейчас дам. Некоторых, может быть, огорчу, но скажу правду. Чтобы быть здоровым от употребления специй, нужно покупать цельные специи. Их самостоятельно перемалывать перед употреблением. Понимаете? Почему? Потому что страны, где производят специи, очень бедные страны. А специи дорогие. Поэтому какое желание появляется? Утяжелить. Сейчас я вам скажу, есть два способа утяжелить. Первый способ – это разбавлять плохими специями. Да? То есть вы же не видите, что там мололось. Поэтому низкий сорт с специи перемалывают, какие-нибудь там пропавшие, старые. Как обычно, так же, как у нас делают там, джемы там, или еще что-то. То есть иногда очень страшное производство. Да. Это один способ, но это самый добрый способ. Есть другой способ. Они насыпают молотый песок. Просто молотый песок. И поэтому очень много фирм восточных, они делают много специй, там несколько тонн, утяжеляют их, быстро продают и закрываются. И потом они еще могут годами вообще продаваться. Поэтому, чтобы от этого обезопаситься, покупайте цельные специи. Понимаете?
1: Такие бывают?
0: Конечно. Все специи есть в цельном варианте. Все. Молотые никто, ни один здравомыслящий, разумный человек, который хоть чуть-чуть знаком с аюрведой, никогда не употребляет. Только если он сам видел, как это при нем мололи. Понимаете? Потому что столько обмана. Если что-то перемололи, все, правды нет. А раз правды вы не видите, легко обмануть. Когда вы берете гвоздику, не молотую, вы ее берете и по бумаге проводите, и должен масляный след остаться. Значит, хорошая гвоздика, понимаете? Хорошая гвоздика. Язык должен сжечь. Вы когда положите на язык, сжечь будет. Поэтому если гвоздику жевать, то можно даже от зубной боли избавиться, вообще вылечить всю ротовую полость. Нас настолько яркие. У нас какая бывает гвоздика, можно стол поцарапать. Да? Даже если цельную покупать. Любая специя, вы ее должны знать, какая она настоящая на вид, на вкус. Вы ее берете, пробуете, смотрите, все. Это то, чем должны заниматься женщины. Потому что они это готовят. Потому что если песочком подсыпать в еду, тоже добрый подарок. Понимаете? Никогда не покупайте ничего дешевого. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Знаете, да? В еде нужно покупать самое хорошее. Это то, на что нужно тратить деньги. Покупать хорошее, действительно. Но какое хорошее? То, что полезное. Не бойтесь тратить деньги на полезное. Купите хорошую специю. Немного. Много не надо покупать. Она высыхает. Специя высыхает, портится, в конце концов плесневеет. Вы это не видите глазами, но она плесневеет. И эти теряют свои качества. Особенно кислые специи. Манго там кислое, еще что-то. Много разных кислых специй, они сразу же теряют свои качества. Покупайте мало. Мало трифалы покупайте. Она окисляется, она кислая. Амалаки, каритаки, бивитаки. Знаете, что такое трифалы? Знаете? Это кислые вещи. Это как слива, она очень кислая. И как только вы открываете упаковку, окисляться начинает. Окисляться. Харитаки, бивитаки, амалаки. Три вида. Три пода. Они как лимон. Они очень кислые. Сразу окисляться начинает. Знаете, если что-то у вас кислое, оно окисляется очень просто. И поэтому теряет свои свойства. Поэтому люди опытные, они прямо эти фрукты покупают. Амалаки, харитаки, бивитаки. И дома перемалывают, смешивают. Вот трифала получается своя. И только неделю хранят. Я просто сам принцип рассказываю. Саму идею, чтобы вы поняли. А уже насколько возможно, но помните вчерашнюю лекцию, я сразу сказал. Но возьмите то, что практично, то, что вам показалось правильным. Понимаете, разумно. Я саму идею пытаюсь объяснить. Понимаете? То есть, если вы видите, что это, вы можете это проверить, что это чисто, действительно свежее, хорошее, тогда это пользу принесет. А если специя уже высохла, если ей там больше 3 лет, она просто сухая, поэтому она стоит там 3 копейки в Индии. А ее тут просто взяли, перемололи и в пачке запечатали, и в магазине продают. Это просто пыль. Пыль. И потом человек удивляется, вот я вот начал готовить с вашими специями. Почему такая гадость получается? Нужно просто быть разумным. Ничего не надо. Все это можно не объяснять, да, это разумные вещи. Их можно вообще не говорить. Нужно развить свой разум, поэтому мы говорим о молоке. Потому что я не должен все это говорить. Я не должен все это говорить. Это все должно быть понятно с самого рождения. Так же? Это факт? Тут же нет чего-то такого особенно хитрого. Нет ничего. Все очень просто. Все очень просто. А мы еще до этого не дошли. Молоко переносят все. Люди не переносят количество молока. А? Вы не переносите количество свежего молока. А когда я скажу, а глоток это очень много. Количество. Молоко это энергия. Я сейчас вам объясню, что такое энергия. Если у вас наручные часы, вы сюда будете аккумулятор от танка подключать? Нет? Не будете. Какая сюда на батареечка? Очень маленькая. Почему вы думаете, что вам нужно выпить полстакана молока? Я сейчас скажу дозу. Доза может быть пол чайной ложки. И вам хватит, чтобы развить разум. Потому что это батарейка, это не белок. Белок нас не волнует вообще. Понимаете? Он нас вообще не волнует в молоке, белок. Если нас волнует белковая ценность, молоко плохо переваривается, да. И непереносимо очень часто. Действительно, это факт. Я тоже не могу много выпить. Зачем? Ну и не надо. Зачем к часам аккумулятор подключать танковый? Кому-то пол чайной ложки будет достаточно. Каждый сам себе подбирает. Примерно до 2 стаканов. Вот это такая максимальная аккумуляторная доза. 2 стакана это уже танковый аккумулятор. Понимаете? В плане энергии это уже танковый аккумулятор. Понимаете? Мы не про питание имеем в виду. Понимаете, есть 2 подхода к молоку. Энергетический и питательный. Про белок вообще ничего говорить не буду. Будем говорить только про энергетический момент. Понимаете? Поэтому нужно подобрать к себе правильный аккумулятор. Правильную батареечку. Это сейчас все поняли? Очень простой момент. Поэтому все переносят молоко, только в случае тяжелой болезни есть полная непереносимость. Но это уже исключение. Но все переносят молоко прекрасно. Просто мы не знаем норму. Даже если конфетами объестся, человек умрет. Понимаете? Чем хотите, объешьтесь, поэтому молоко, ну как я сказал, на самой верхушке стоит питательных продуктов. Поэтому самый сложный продукт. Поэтому столько проблем возникает, если им неправильно питаться. Понимаете? Самый сложный продукт. Даже если рисом неправильно, но питаться будет за ворот кишок. А то молоко, самый сложный продукт. Представляете, самый сложный продукт. Самый сложный. Поэтому мы изучаем сегодня этот материал. Разобрались, да, в этом? Дальше пойдем. Так, про что это я рассказывал? Ага. Про специи, да. Ну, про специи я рассказал, да? Молоко без специй не переваривается, действительно. Поэтому нужно специи добавлять. Переваривание действительно, ну, затруднено, это факт. Все это знают, и даже об этом говорить не буду. Мы сейчас на саму идею разберем, как вообще забыть об этом переваривании и прекрасно пользоваться молоком. И все будет замечательно. Если силы молока недостаточно, то болезни легко переходят в хронические формы. А восполнить как-то антивоспалительные свойства молока можно, дополнить. Например, энергию Луны также несут свежие овощи. Также несут энергию Луны, поэтому тоже обладают противовоспалительными свойствами. А хатха-йога несет также в себе энергию Луны, должна успокаивать. Если это грамотная хатха-йога, то несет в себе энергию Луны, также снимает воспалительные процессы. Лечит психические заболевания, если правильно пользоваться. Все проблемы со слизистыми оболочками, если правильно употреблять, также проходят. Но Луна управляет функцией зачатия, деторождения, поэтому есть пост, специальный пост для зачатия. Если у женщины проблемы с зачатием, она может специальный пост соблюдать. Когда 10 дней перед зачатием женщина питается только одним молоком. И иногда это очень хорошо помогает. На Востоке такой традиционный пост, когда на какое-то время функции могут активироваться. Вот я и говорю, так как Луна связана с молоком, поэтому если женщина на какое-то время переходит только на молоко, то этот пост очень хорошо воздействует на детородные функции. В этом случае все равно. В этом случае все равно. Так как именно мы сейчас разбираем продукт питания. Именно вот в этом случае, как пост. Да? Если фазы брать, это немножко другое, и мы сейчас не будем на это обращаться, там другая система. Зная фазу Луны, вы можете конкретно зачать мальчика или девочку. Конкретно. Но вы должны точно знать фазы, потому что они меняются не по солнечным часам. Лунный календарь, он другой, он сбит. Там фаза Луны в определенное время наступает. Не в 12 ночи, не в 6 утра. То есть сбито, нужно точно знать. Поэтому, если человек знает это, он может планировать свою семью. В четные фазы обычно мальчики рождаются, в нечетные девочки.
1: Любое молоко или драгоценное?
0: Подожди, сейчас мы подойдем. По молоку вопросы попозже. Когда я все расскажу, я думаю, что на большинство вопросов я в процессе отвечу. Все будет сейчас ясно. Что увеличивает благотворное влияние молока? Вспомним вчера, когда человек спит с 9 вечера до полуночи, действие молока увеличивается, усиливается действие молока, особенно у женщин. Это очень важно. Когда человек спит с 9 вечера до полуночи, действие молока усиливается. А жемчуг способствует, серебро, лунный камень усиливают действие молока. Для женщин очень благоприятно серебро. Очень хорошо, иногда оно помогает женщинам. Хорошо. Жемчуг очень хорошо помогает женщинам. Коралл хорошо помогает. А вот эта связка, коралл и жемчуг, очень полезна для женщин. В этой связке женщина может получить разрешение всех своих проблем. Так как коралл связан с кровью, воздействует на все, что связано с этой частью организма, с кровью. А Луна отвечает за циклы, за женское здоровье, за все, что связано с циклами в организме. То вот эта связка, жемчуг и коралл, может очень легко восстанавливать женское здоровье, воздействовать на любые женские проблемы. Но жемчуг и коралл должны быть хорошими, не поддельными, не китайскими. Оттуда подделка привозится. Настоящий коралл достаточно дорогой, Настоящий жемчуг тоже достаточно дорогой. Жемчуг тут можно легко купить хороший. Обычно тут можно найти хороший жемчуг. Где-то в районе 3000 стоит одна нитка, если это хороший жемчуг. Как коралл дороже будет стоить. Если это настоящий коралл, то в районе 1000-4 можно найти, если поискать. Да. Не просто так, как отступление, чтобы было интересно. Что уменьшает благотворное воздействие молока, это любые плохие отношения с женщинами, особенно с матерью, аннулируют действие молока. Поэтому очень часто оно не переваривается. Одно из основных причин – плохие отношения с женщинами, ругань между женщинами, сплетни. Поэтому молоко плохо переваривается или вообще пропадает у женщин. Много бывает проблем с этим. И употребление мяса коровы и быка аннулирует действие молока. Так как это некоторая такая неблагодарность за те плюсы, ну, которые нам дает молоко, когда мы потом съедаем производителя молока, источник этого молока, то это некоторая логическая неувязка в сознании. Логическая неувязка. Итак, подойдем теперь к самому практичному. Как же его правильно все-таки употреблять? Да? Итак, молоко применимо к употреблению и способно перевариваться, так как оно связано с Луной только в темное время суток. Каким-то ученым вообще приходило это в голову, это проверять? Все же днем работают. Поэтому в ночное время это лунный продукт, ночью переваривается молоко. Кому-то вообще это в голову приходило? Очень просто все. Лунный продукт. Есть солнечные продукты, специи, их надо днем есть. Специи — это солнечный продукт. А есть молоко — это лунный продукт. Его ночью употребляют. Или поздно вечером, или рано утром. Знаете, как просто все. Все очень просто. Действительно, днем он только мешает пищеварению, это факт. Потому что не в то время употребляется. Не в то время. Вот это вот днем 2 литра молока с батоном. Это вкусно. Но все ли вкусно, полезно? Видите как? Мало ли что вкусно, много всего вкусного. Но все ли оно полезно? Вот в чем вопрос. Поэтому вкусно, это сейчас кто сказал?
1: Все.
0: Неважно кто. Кто это в уме сказал? Вспомните, мы сейчас разбирали это вначале. Кто это сказал в уме? Ум это сказал в уме. Вкусно. А разум что должен сказать? Не вовремя.
1: Не вовремя.
0: Не вовремя. Понимаете? В этом разница, потому что мало ли что вкусно. Мало ли что вкусно. Много чего вкусного. Но все ли оно полезно? Понимаете? Все ли оно полезно? Дальше. Поэтому что происходит? Необходимо вечером выпить горячее молоко в нужном количестве. Да, мы с этим уже разобрались. Горячее. В нужном количестве. Молоку нужно солнце добавить. Потому что оно холодное. Поэтому действительно трудно перевариваться. Солнце нужно добавить, горячим его сделать. Понимаете? Плюс специи добавить солнечные, да? Чтобы оно переварилось. И тогда оно действительно попадает в нужном количестве. И смотрите, плохо переваривается, да? Вам какая батарейка? Ну, которая один день работает или которая месяц? Которая месяц. Поэтому в этом случае очень хорошо, что оно плохо переваривается. Потому что оно долго отдает нам все свои функции. Понимаете? Его мало, и это поэтому не вредит на все пищеварительные функции. Но так как оно долго переваривается, оно долго действует. Это батарейка, которая всю ночь действует. Понимаете? Поэтому оно специально такое. Просто никто не знает. Оно специально так устроено, чтобы долго переваривать. И поэтому оно ждет, пока тело отключится, тело успокаивается, отключается. Поэтому в Англии его как снотворное используют. Молоко перед сном. Ух, и все, и спит человек очень здорово. И подключается к разуму, и всю ночь воздействует на функцию разума, развивает его. Да? Начинает работать. Функции начинают работать. Воздействие настолько благотворно, что если это делать правильно, сразу пропадают плохие сны, беспокойство, раздражительность. Просыпается счастье, энтузиазм. Естественно. Гармония восстанавливается, спокойствие, молоко дает спокойствие, гармонию, разум. Сразу проходят болезни тонкого плана, на тонком плане болезнь начинает проходить. Лучшее время для употребления молока это с 7 до 8 вечера. С 7 до 8 вечера, и после этого нельзя ничего больше есть. Молоко должно последним войти, это главное правило, за последним войти. Если после этого что-то съесть, все, оно перестанет быть батарейкой, будет просто белком. Последним должно быть выпито горячее молоко. Видите, сколько тонкостей? Последним должно быть выпито. Количество молока нужно утром определять по тому, как слизь у вас образуется. Если слизи много и вставать тяжело, значит молока выпили много. Если встаете легко, слизи мало, значит хорошо все. Если встали и нервно себя чувствуете, значит мало молока выпили, понимаете? Очень просто. Очень просто все определяется. Все это поняли, да, очень простая система. Поэтому каждый должен подобрать себе свою дозу. И усваиваемость может в этом плане немножко увеличиваться. Поэтому если ваша доза чайная ложка, то через год может стать две. Понимаете? Но мы же мыслим литрами. Не надо мыслить литрами. Обычному человеку где-то чуть меньше стакана – это нормальная доза, если все нормально. Чуть меньше стакана, вот две трети любой человек обычно спокойно переварит. Горячего, со специями, молока. В нужное время. Последним. Но не после огурцов, конечно. Последним. Где-то через полчаса после еды. Спокойненько. Очень просто. Если вы утром встали и все-таки чувствуете нервозность, можно еще выпить, ну, немножечко. Молочка чуть-чуть, чтобы восстановить спокойствие. Так как не допили молока, можно еще выпить чуть-чуть. Молоко необходимо употреблять горячим, буквально насколько вы терпите. Это важное правило. Насколько вы терпите. Не обжигаться, конечно. До кипения доводится три раза быстро. Раз, два, три. Понятно. Даже женщины это понимают, что такое. Очень просто. Раз, два, три. И обязательно добавляются специи. Что можно добавить? Специи у всех, конечно, индивидуальны. Каждому свои специи полезны. Но что можно? Фенхель можно, кардамон, корица. Да, легко. Но шафран лучше утром добавлять. Потому что я очень яркая специя, может спокойствие забирать. Множество. Вы можете вообще экспериментировать как угодно. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы. Вот. Вы уже должны себе подобрать тот вариант, который вам лучше всего будет действовать на ваш. Какие-то успокаивающие специи. И насчет подслащения должно быть сладким обязательно. Но тут есть такие тонкости. Сахар хуже, конечно. Так как наш сахар странный достаточно, вот наш сахар, он фактически не вегетарианский. Потому что очень много сахара, оно прогоняется через фильтры, которые делаются из костей животных. Поэтому он фактически считается не вегетарианским. Очень много такого сахара у нас. Ну, а очистка которого очень грязная очистка. У нас, к сожалению, пропал тростниковый сахар, которого раньше было завались. Вообще Куба нам его заваливала, был очень дешевый, очень хороший сахар тростниковый. Сейчас он страшные деньги стоит. Есть у вас, продается тростниковый сахар? В супермаркете так должен быть. Тростниковый сахар сейчас рублей где-то 60-70 стоит. Тростниковый сахар очень хороший, на самом деле. Очень чистенький, хороший сахар. Если этого нет, тогда мед. Но с медом есть одна хитрость. Мед нельзя кипятить. Поэтому если вы мед в молоко добавляете, после нагревания нужно делать, когда оно чуть-чуть остыло. И мед должен быть свой. Потому что мед, который в магазине продается, почти весь термической обработке подвергается. Он в яд превращается. Понимаете? Это одна из ловушек нашего питания. Понимаете? Очень просто. Поэтому мед вы должны знать, откуда его берете. Вообще все разумные люди так и делают. Они знают пасеку, пасечника, один раз в год приезжают, берут себе бадью 36 литров, да, и хватает так вот. Мед, причем, чем дольше стоит, тем лучше становится. Да? Так же, как и топленое масло. Чем больше стоит, тем лучше. Примерно через 10 лет оно способно вылечить все болезни. Любые болезни лечат вообще. Поэтому в Индии мед и топленое масло из поколения в поколение передают, запечатывают, ставят вниз, в подвал. Из поколения в поколение, когда кто-то заболевает, ему десятилетний мед достают или десятилетнее масло, чайную ложечку в рис, он вылечивается. Настолько сильный продукт становится. Ничего делать вообще не надо, просто взять и поставить. Взять и поставить. Но это отдельная уже тема. Там, где света нет, где прохладненько. Если правильно приготовлен продукт, не, в холодильник это слишком холодно будет. Да, обычно в подпол ставят. То есть это и не холодно, и не жарко, а как раз вот среднее, без солнца. Да, такая, чуть меньше комнатная, такая, нормально, в общем. Держится и хранятся десятилетиями, если правильно приготовлен продукт, и накапливается энергия. Есть много таких продуктов. Сейчас, подождите. Каждый это в свою жизнь сам должен себе принести. Мы все разные, у всех своя жизнь, свои условия. Поэтому каждый сам себе это приносит. Я даю средний вариант. Средний вариант. Того уже как хотите сделайте. Саму идею поймите, да? Все очень просто. Нужно пить маленькими глотками, очень горячим. Насколько выдерживает рот, но не обжигаться, тогда оно будет воздействовать на сознание. Воздействовать. Если оно остывает, все, просто потом в мочу перерабатывается и все. Понимаете? Поэтому нужно горячим действительно. Переваривание молока напрямую зависит от нашего психического состояния. Гнев, злость, зависть, стремление причинить зло людям. В этом состоянии не переварится молоко. Поэтому помните, мы вчера говорили, да? То есть сначала нужно с собой психическую работу провести, простить людей, да, попросить у них прощения, в себе разобраться. Только потом пить молоко. Нельзя пить молоко и думать, всех поубиваю. Конечно, оно не переварится. Не переварится, нет. Молоко это продукт спокойствия, счастья, доброты. Поэтому пить нужно в спокойном состоянии. Да? Что еще важно? Сухое молоко не теряет свою биологическую силу. И поэтому, если нет такого, можно употреблять. Или сгущенное, например. Да? Закон такой, пока оно не скисло, не свернулось, оно несет в себе силу разума. Как только скисло, все, чистый белок остается. Уже несет в себе энергетическую, просто пищеварительную ценность, белковую ценность. Понимаете? Пока не скисло, можно из него извлечь силу для развития разума, пока не скисло. Пока не скисло. Естественно, оно будет разное по качеству, на вкус, на цвет. Но батарейка будет не та китайская батарейка. Видите? Но действует все равно. Все равно действует. Батареечка все равно. Меньше, хуже пахнет, но действует. Все равно действует. Кстати, при сгущенном молоке, также напугаю на всякий случай, молоко несовместимо с растительным маслом. Поэтому сейчас делают сгущенку на растительном масле. Почитайте состав, это ужас. Не покупайте такую сгущенку, это очень вредно. Почитайте, какой ее состав. Сейчас начали делать. Вы просто не задумывались. Оно несовместимо с растительным маслом, ужасно. А никто не знает, что оно несовместимо. Мы же аюрведу изучаем. В России нет этих знаний. В России нет диетологии как науки. У нас есть только врачебная диетология, там три стола, там еще немножечко там, понимаете. Диетологии индивидуальной у нас нет. У нас есть врачебная или еще какая-то. Но чтобы каждому подобрать диету индивидуальную, такой науки у нас нет. Но то, что мы сейчас изучаем, это вот основы. Это даже не диетология. Это основы. Да, это просто культура. А диетология, это когда вы подходите там к Михаилу Альбертовичу, к уже врачу, и говорите, у меня такая-то доша, такие-то болезни, подберите мне продукты. И он вам подбирает уже незадорого все это, понимаете? Вот где диетология. А я просто культуру даю. То есть как это вообще простой средний человек должен делать, чтобы жизнь прошла счастливо и долго? Сама идея. Понимаете? Очень просто все происходит. Для улучшения перевариваемости и насыщения молока праной, жизненной энергией, его нужно попереливать некоторое время, как раз оно остынет. Так же с водой делается. Переливается, это насыщение праной, жизненной энергии. Очень простой фокус. Оно становится легче, легко переваривается. Пух-пух, и все переваривается, так все просто. Простой эффект. Ну, пока оно чуть-чуть не остынет, не переохладите. А молоко вскипяченное во второй раз считается нехорошим. Поэтому, если у вас осталось какое-то вчерашнее молоко, вам его нужно с ним что-то сделать, то не доводите до кипения, просто нагрейте. Ну, не доводите до кипения. То же правило и к рису относится. Рис нельзя второй раз сильно обжаривать или нагревать. Лучше съесть холодным. Знаете, чем нагревать. Вообще, ну, как мы говорили, лучше есть сразу все. Но если вы хотите разогревать, тогда знайте, какие продукты нельзя или подвергать термической обработке, или вторично подвергать термической обработке. Все это мама должна объяснить девочке годам к 5 примерно, да? Когда она с ней на кухне находится, и мама ей это все рассказывает. Так же? Да, то есть, а? Вообще, какая разница, при чем тут Индия? Индия тут вообще, ну, ни при чем. Это просто здравый смысл знать это. Это знание никакое не индийское, к Индии не имеет никакого отношения. Индия — это просто библиотека, где это сохранилось. Разве книга Льва Толстого имеет отношение к вашей центральной библиотеке, объясните? Не имеет, просто она там сохранилась. Поэтому мы туда ходим, в эту библиотеку. Поэтому я в Индию езжу. Но мы туда ездим не как в страну. Мы просто как в библиотеку, понимаете? Там может быть пьяная библиотека в этой библиотеке, но книга все равно Льва Толстого. Понимаете? И в библиотеке могут быть пьяницы, которые эти книги пропивают. Но все-таки они там есть. И поэтому мы туда ходим радостно. И человек говорит, я хожу в библиотеку, в научную, да? Ну хотя там, может быть, все вообще пьяницы. Почему нет? И поэтому люди гордятся, что съездили в Индию. Но не в Индию нужно ездить, это запомните. Нельзя ехать в Индию как в страну. Нужно ехать в Индию как в библиотеку. Только с этим умонастроением можно. Вы разумные люди. Разумный человек — это тот, кто может слушать и разумным. Если вы можете хотя бы полчаса это слушать, вы разумные люди. Поверьте мне, миллионы людей не могут даже 10 минут это слушать. У меня есть опыт. Понимаете? Просто попробуйте это другим начать объяснять. Просто попробуйте хотя бы что-то рассказать. Вы столько всего услышите в свой адрес. Да? Столько всего услышите. У вас есть опыт, да? Так как вы распространяете аюрведические препараты, это не русское, зачем вы... Все. У меня дед пиво пить будет, и все. Я... И все, столько всего вам расскажут, столько логики приведут русской. Но мы разумные люди, мы можем слушать разумно, это хорошо. Это яркий признак, что разум проявлен. Человеческая жизнь — это способность проявить разум. Услышать что-то разумное — это принять. Не как индийское, не как русское. Все это глупости. Почему мы ездим на японских машинах, если мы русские? Потому что хорошие машины, факт. Факт. Почему мы носим английские джинсы? Ну хорошо, сшили. Буржуи. Хорошо, сшили. Понимаете? Но почему нам не принять принципы разума, ну, которые пришли с Востока? Почему? Это принцип разума — из грязи достать золото называется. Понимаете? Это принцип разума. Везде много грязи. В Англии много грязи, в Японии много грязи. Везде много грязи. Но оттуда мы взяли машины, оттуда взяли джинсы, из Франции взяли косметику. Понимаете? Я компьютер не в Индии покупал, упаси Бог. Понимаете? У меня японский компьютер. Понимаете? А ботинки германские. Это разумно вообще? Разумно все. А философия у меня восточная. Потому что я считаю, что это мне выгодно, как разумному человеку, этим пользоваться. Я считаю, что философия Ницше мне не подходит. Я считаю, что мне подходит другая философия. Вот то, что мы изучаем, это философия Рупы Госвами, запомните. Есть такой философ восточный — Рупа Госвами. Это признанный восточный философ — Рупа Госвами. Это были два брата — Рупа Госвами и Санатана Госвами. И вот то, что мы изучаем, это их идеи, это их постулаты, это сливки того, что они взяли из всей восточной философии. Рупа Госвами и Санатана Госвами. Понимаете? Это философия разума, здравого смысла. И это должно быть очень близко. Если вы люди разумные, вы это чувствуете. Да это же все понятно, да это я и так все понятно, да это я всегда знал, да я всегда так и думал. Потому что это философия разума. Это не индийская философия, не восточная. Это философия нашего разума. Нашего разума. Где-то 500 лет назад. 400 лет назад. Они просто все это свели воедино. Дали эту идею. Я изучаю их труды. Это востоковедение, это серьезная вещь. Нужно изучать. Я просто пытаюсь их сами идеи принести, они очень простые. Очень простые идеи. Очень простые идеи, да? Видите, как так время уже много. Какие есть вопросы по этой теме? Пожалуйста, позадавайте мне вопросы. Вот и все, что нужно знать, чтобы его правильно употреблять. Это такие простые правила. Но вы видите, что именно в этом и ошибка происходит. Пожалуйста, вопросы мне задают.
1: Имбирь тоже хорошо, что реально.
0: Имбирь?
1: Молоко.
0: А вы про какой имбирь говорите?
1: Свежий, конечно.
0: Свежий?
1: Да. Корень
0: имбиря. Лучше из корня имбиря делать чай. Чай. Это считается идеальный очистительный напиток из корня имбиря. Также имбирь хорошо перед едой тонкий ломтик отрезать, посыпать солью, перцем и съесть, разжевать. Тоже очень полезно. Имбирь очень хорошее очищающее средство, и им нужно пользоваться, потому что во многих местах России его нет. Живого имбиря нет в большинстве городов России. Так как тут его нам привозят все-таки более-менее. Да, он китайский, но он есть, это большая редкость. Все пользуются сушеным имбирем, это уже хуже в 100 раз. Поэтому пользуйтесь цельным имбирем, чай заваривайте, кушайте перед едой, делайте овощи на основе имбирной кашицы. Вы берете свежий имбирь, обжариваете его в масле. Вот такая кашица она получается. И потом свои овощи туда добавляете. Получается очень вкусно. Такой остренький вкус придает, очень полезно. Очень полезно. Все переварится, все, что хотите. Очень полезно. Да, имбирь обжаривается в масле, со специями, потом овощи обжариваются.
1: Угу.
0: Да.
1: Одно,
0: да, только молоко, да. Ну, но естественно, оно уже употребляется как продукт питания. Да. То есть, эта система не остается, вот, которую я сейчас рассказал. А еще, так как нужно же еще и питаться, не умереть же нужно к этому моменту. И тоже лучше горячим, как еще рассказал. То есть помнить все для переваривания. Помнить все для переваривания. Можно, если сложно, добавить кисломолочный продукт, но тогда в разное время их нужно употреблять. Вместе не надо молоко и ряженку.
1: Кисломолочные продукты.
0: Ага.
1: К ним относятся творог, сыр, сметана.
0: Но это зависит от региона, да. Все зависит от того, какой это продукт и чем они, в общем-то, сквашены, да, то есть какие виды там, культура какая там присутствует. Поэтому йогурт — это не просто йогурт, это культура определенная. И иногда у нас йогурт делают химией. Это не йогурт, там вообще нет никаких йогуртовых культур. И вообще большинство того, что подвергается на заморозке, да, и того, что сейчас мы покупаем, оно уже имеет мертвую структуру. То есть там нет живых этих культур. Йогуртов или каких-то брожений. Поэтому обычно на Востоке эту культуру также выращивают, то есть дома сами сквашивают. Эту культуру ей обмениваются, ну, хорошей, ну, культурой, и сами делают. Обычно это очень просто делается. С вечера молоко, ну, кипятится, да, и туда, ну, добавляется там четверть или треть стакана культуры, и получается опять эта культура. На утро полстакана отделяют, эту культуру съедают, очень все вкусно, здорово. Вечером опять кипятят молоко, чтобы убить другую культуру, да? Эту чисто добавляют, но где-то за полгода культура вырождается. Все равно вырождается. И поэтому ее меняют, то есть идет такой обмен между людьми, эта культура, чистая культура. Настоящий йогурт — это вообще, вы стакан откусите, когда будете пить настоящий йогурт из живой культуры. Это очень вкусные вещи, абсолютно другие, очень вкусные. Поэтому это идея домашнего хозяйства. Видите? Это идея домашнего хозяйства, кто-то должен этим заниматься в семье. Это нельзя просто покупать от незнакомых людей, это не так все просто. Что там, кто там, никто не знает. Ну что, что надпись? Что еще по употреблению, может быть, по принципам?
1: Ага.
0: Это уже не ко мне. Это уже к диетологам. Это уже к диетологам, да. Я сами принципы расскажу, общие идеи. Я рассказываю то, что связано со здравым смыслом. Я рассказываю то, что вы можете потом переложить на все, что вы встретите. Понимаете? Потому что есть принципы, а есть их применение в жизни. И моя идея, как можно больше принципов рассказать. Чтобы вы потом, пользуясь разумом, это могли вообще везде применить. Вообще могли везде применить. Это будет потом очень просто. Очень просто потом будет это сделать. Ага. 32 минуты. Все вопросы иссякли, да, почему-то?
1: Что-то они тоже...
0: Куда-то делись, да. Ага.
1: Скажите, пожалуйста, значит, при самомощной обработке, если правильно понимаю, это защитит только белка?
0: А, нет. Они имеют белковое воздействие, то есть ну, воздействие именно на разум пропадает, но появляется воздействие на другие органы. А, и, в общем-то, разные кисломолочные продукты охватывают разные внутренние органы человека. И поэтому на это нужно посвятить еще одну лекцию. Но, я не знаю, мы, наверное, не успеем это сделать в этот раз. Поэтому можно это будет оставить на потом. Так как это именно продукт питания больше. В основном на гормональном фоне сказывается. А так как сказывается на гормональном фоне, поэтому и можно регулировать очень многие процессы в своем организме. Поэтому кисломолочными продуктами можно очень много отрегулировать, если знать также, как употреблять, в каком количестве. То есть в основном нужно будет разобраться в сырах, в культурах брожения, во времени приема. То есть это уже дневные продукты, их уже днем надо принимать. Как их правильно комбинировать? То есть это уже другая тема, поэтому мы ее оставим на другой раз.
1: А скажите, пожалуйста,
0: если есть лекция,
1: там это
0: влияет? Да, есть там такая лекция. Есть лекция про кисломолочные продукты, есть, конечно. Все, что я рассказываю, я сейчас тут коротко рассказываю. Потому что, например, на семинар по аюрведе он не может состоять из двух лекций. Я сейчас должен две лекции про аюрведу прочитать и две про конфликтологию. Поэтому я пытаюсь до вас самое важное донести. То есть самые важные идеи, то, что действительно даст глобальный эффект. Например, в Хабаровске я читал на семинар по аюрведе из 60 лекций. Понимаете? То есть это большие вещи. И мы должны от лектора услышать идею, мы должны заразиться идеей. Идеей. А уже тонкости можно потом вычитать. Поэтому, видите, много книг, дисков, все это можно вычитать тонкости. Главное идею, принцип понять. И уже с помощью этого принципа потом будет все ясно. То есть принцип — это как набить полочки для библиотеки. Я сейчас просто полочки в вашем сознании пытаюсь набить. А потом уже информацию вы по этим полочкам сами расставите. Главное полочки набить. Систему понять. Система. В чем система здорового питания, здоровой жизни, в чем эта идея. Да, потом уже все эти книжечки легко расставятся везде. Вся информация, потом вы ее сами сможете расставить. У нас не информативное образование, есть два типа образования. Информативное и трансформативное. Информативное – это современная система, когда человеку в память вбивают цифры, ребенку в школе. Ты должен все это запоминать, и ребенок слушает, пытается все это запомнить. Поэтому что оценивается у ребенка потом? Разум или память? Способность запоминать оценивается. А как вы думаете, способность запоминать, эта функция вообще сильно меняется, ну, в процессе жизни или нет? Ну, вообще фактически не меняется. Фактически вообще не меняется. Вы это заметили. Поэтому можно ли способность запоминать? Так вот, если мы оцениваем ребенка по способностям запоминать, это национализм в чистом виде, фактически фашизм. Потому что мы оцениваем его врожденные способности. Это убивает все желание учиться вообще. Понимаете? Потому что оценивается, если ты не русский, все, мы тебе сразу тройку ставим. Ну вот я не помню, вот моя функция памяти не очень сильно развита, но я не могу запомнить там длинный номер телефона, если он там какой-то сотовый. Мне нужно его обязательно записать. Но не могу его запомнить, извините. Все могут запомнить длинный номер сейчас сотового телефона.
1: Я вообще
0: не знаю. Вот, понимаете? Трудно запомнить. Ну и что теперь со мной делать? Одни двойки мне ставить или что? Поэтому очень много обиженных людей, убитых детей вот этой системой образования. Но когда оценивается цвет волос, я тебе буду ставить тройку, потому что у тебя цвет волос белый, а не черный. Поэтому есть другая система, трансформативная система. Что такое трансформативная система? Когда оценивается понимание. Все цифры могут лежать, но он должен объяснить, что с этим делать, как это все связано, какова идея. Понимаете? Что плохого в шпаргалке? Возьми ты шпаргалку, но ты объясни это все. объясни, с этими цифрами и фактами разум должен оцениваться, то есть способность делать выводы. А цифры сам учитель должен ему напомнить, он сам их не помнит. Понимаете? Кто все помнит? Да никто ничего не помнит.
1: Зачем?
0: Да, и зачем? Когда можно справочники открыть и посмотреть. Зачем это все помнить? Незачем. Справочники уже изданы. Зачем их заучивать? Нужно понимать идею саму, где какую формулу применить. Если разум развит, любой человек, прочитав на задачу, может определить, в каком разделе найти формулу для ее решения. По аналогии, почему нет? Это же можно? Разумно, даже вообще ничего не понимая в математике. Можно это определить? Можно. Я это смог сделать, почему нет? Можно, если разум хотя бы чуть развит. Поэтому разум нужно развивать, а не память. Разум нужно развивать у детей, а не память. И оценивать нужно не что он запомнил, а что он понял. Может он это объяснит, какой-то вывод в этом всем. Какой вывод вообще от этого всего? Какой вывод? Не что ты запомнил, а что ты понял. Что ты запомнил? Поэтому есть две системы образования. И разумные преподаватели знают эти две системы образования. Знают две системы образования. Мы сидели в академгородке, в университете, и передо мной целый зал сидел преподаватель. Все были согласны с этим. Я думаю, что вы тоже все с этим согласны. Это простые вещи. Это простые вещи, но все наши дети учатся по информативной системе образования. Поэтому все так несчастны. И все страшно радуются, когда выходят из школы. Да? Наконец-то! Если человек уходит с работы со страшной радостью, это значит, это не его работа. Если человек из семьи на работу убегает со страшной радостью, это не его семья. Или он домой не торопится после работы, знаете? Если человек из школы так выходит со страшной радостью, что слава тебе, Господи, значит, это не та система образования. Очень просто все. Если из армии люди 100 дней до приказа считают, понимаете, зачеркивают дни, может, у нас в армию их брать не надо было вообще такого человека. Понимаете? Это ж так просто. Это так просто. Это такие простые вещи. Да? Это то, что нужно детям объяснять. У тебя нужно эти функции развивать. Это уже у них должно быть к какому возрасту? Вот все это, вот то, что мы сейчас объясняем. К какому возрасту они все это должны понять? Ну, к 7 все это будет рановато понять. Как? К моменту создания семьи. Потому что мы будем передавать детям? Или функцию разума, или функцию глупости. Если мы их вырастим глупыми, то зачем их вообще рожать? Понимаете? Нужно им функцию разума передавать. Функцию разума. Чтобы функцию разума передавать, оно самого должно быть развито. Поэтому к созданию семьи человек должен вообще все принципы эти понять. Какие простые вещи хотя бы вот эти понять. Как что устроено, как мыслить разумно. Это принципы здравого смысла называются. Есть такой даже цитат, нити шастра. Это сборник формул здравого смысла. Сборник формул здравого смысла. Нити шастра. Вот то, что я сейчас рассказываю из этого трактата в большинстве своем. Нити шастра. Это то, что нужно изучать. Это то, что должно изучаться, здравый смысл. Почему мы преподаем все, что угодно, кроме здравого смысла в школе? Почему нет такого предмета, здравый смысл? Это надо вообще кому-то? Надо. Надо, здравый смысл. Почему мы тонкие науки преподаем, химию, физику, все что угодно? Но науку общую, здравый смысл, не преподается наука. И мы сейчас вынуждены уже в таком возрасте все, ну, сидеть и говорить о детских вещах. Да? Вы заметили? Но если мы это сейчас сами не поймем, то мы не сможем это передать. Потому что мы, к сожалению, уже поколение, которое пропустило процесс воспитания своего. Но мы можем дать его другим. Можем дать его другим. Эти идеи даны, они естественны. Естественны, простые. Это не придуманное что-то. Это то, что естественно, здравый смысл. Это может понять любой, каждый ребенок это может понять. Каждый ребенок это может понять. Любой ребенок. Фактически в любом возрасте. Он может это понять, если ему это правильно объяснить. Правильно объяснить. Как это правильно объяснить? Другой вопрос. Поэтому есть специальные сказки для детей. На основе животных. На основе людей это не нужно детям объяснять. Им нужно на основе животных объяснять. Не на основе Тома и Джерри. которые издеваются над, друг над другом. А есть специальные истории. Есть специальные ведические истории, целые трактаты истории, которые все построены на том, чтобы на поведении животных показать ребенку действие здравого смысла. Понимаете? Действие здравого смысла. Запишите себе, например, Хитопадеш. Такой трактат. Хитопадеш. Хитопадеш. Панчатантра. Хитопадеш. Панчатантра. Это истории о животных. Именно чтобы разум развивать у детей. Хитопадеш и Панчатантра. Да. Я родился в Хабаровске, где я сейчас живу непонятно. Но в Хабаровске я 2 месяца где-то был. Я житель мира сейчас, наверное, не знаю. Завтра мы начнем конфликтологию. Потому что мы уже про питание разобрались, это конфликт с пищей. Это первый вид конфликта. Есть второй вид конфликта. Это конфликт с людьми. И там тоже есть простые правила, которые нужно знать. Потому что две вещи нас могут убить. Это конфликт с пищей и конфликт с людьми, да? Вот это две главные вещи. Есть еще третий конфликт. Как вы думаете, с кем? Выше.
2: С Богом.
0: Во. Есть конфликт с Богом. Конфликт с духовными ценностями. Конфликт с духовными ценностями. Это фактически три вида конфликта. Их нужно решить. Первый конфликт с животными и растениями, овощами. Первый вид конфликта. Уметь с ними дружить. Потом второй вид конфликта — это с людьми. Третий вид конфликта — с Богом. Вот три вида конфликта решаются. Один мы уже прошли коротко. Завтра, послезавтра с людьми разберемся. А с Богом вы потихоньку сами разбираетесь. Я кое-что про это расскажу, но пока вы сами разбираетесь. Потом в следующий раз я что-нибудь про Бога еще расскажу. Сама идея. Потому что с Богом разбираться надо, когда мы разобрались со животными и с людьми. Мы не можем разбираться с Богом, пока мы с родными договориться не можем в собственной семье. Понимаете? Нужно последовательными быть. А то человек очень много говорит о Боге, а тут у него столько всего проблем.
2: Особенно когда вы.
0: Да, особенно когда конфликт с водкой начинается. Поэтому мы все эти три уровня постараемся пройти, во всяком случае 2 точно постараемся пройти. Большое вам спасибо.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

И в разные эпохи благодарить Бога, служить Богу выглядело по-разному, разные способы. Давным-давно, когда люди жили дольше и они были чище, они могли заниматься такой практикой, которая называлась медитация. Они садились в позу лотоса, очень долго могли сидеть. Мы столько даже на стуле не просидим. Они могли жить очень долго, потому что они сокращали дыхание. Наша жизнь зависит от того, сколько мы вдохов-выдохов делаем. И они могли в своем уме сосредотачиваться на образе Бога и в молитвенном состоянии, все время находиться в молитвенном состоянии. Называлась медитация. Медитация – это не на свечку смотреть. Это тренировка просто для внимания. Идеал – это самадхи. Самадхи – когда все сознание сосредоточено на одном объекте, на Боге, на сверхдуше. И вот они могли сидеть очень долго в таком состоянии и все время в благодарственном, в молитвенном состоянии находиться. Называлась вот эта медитация. И вот для того, чтобы это можно нужно делать, тело должно быть здоровое, жить должно быть долго, ум должен, человек не должен смотреть интернет, телевизор и всю эту современную технику, иначе он этим заниматься не сможет. И люди жили тогда, не так много людей жило, но они все были праведными, святыми людьми, они этим занимались. Это было достаточно. Когда времена поменялись, уже ум стал более беспокойным, и ему просто сидеть и молиться там внутри, даже беззвучно, а просто в уме, да, слишком трудно стало. Поэтому это приняло другую форму. Это называется огненные жертвоприношения. Поджигали огонь, притом не спичками. Люди обладали таким могуществом, такой чистотой, что могли с помощью мантр, чистого звука, зажигать огонь. Они произносили молитвы, они вливали масло в огонь. Они делали эти ритуалы очень чисто, что таким образом они благодарили Бога, обращались к Богу, и Тот отвечал на их молитвы. Вот эти все науки, астрология, да, это не для того, чтобы просто узнать, а что со мной будет. Они были специально для вот этих жертвоприношений, чтобы знать, в какое время лучше всего это делать. Вот эти все санскриты и все остальное для того, чтобы можно было правильно, чисто обращаться к Богу. И все общество было устроено так, что все участвовали в этом жертвоприношении. Сейчас такого не бывает. Сейчас нет такой чистоты. Позже, когда люди стали еще более беспокойными и не могли уже жить так чисто, появился способ, который называется храмовое поклонение. Люди стали делать храмы, и в храме уже можно многим чем заняться. Можно прийти подмести. Да? Зачем храм приходит, знаете? Не только, чтобы свечку поставить, хотя это тоже для этого, чтобы там что-то сделать, какое-то служение. И люди приходили в эти храмы, были великолепные алтари, привлекательно очень для глаз. И людям было легче сосредоточиться на Боге, обращаться к Нему через это поклонение. И в тот век, в который мы живем, хотя это поклонение в храмах осталось, к счастью, но также появился еще один метод, самый простой. Потому что сейчас вот по-настоящему вот той роскоши, как было раньше, храмы древности. Если вы поедете в Индию и посмотрите на эти храмы, которые тысячелетия, они огромные очень. Как они их строили, непонятно. Это как эти пирамиды в Египте. Как они их строили? Откуда они их брали? Секреты какие-то знали, да. Вот, сокровища. Индия была самой богатой страной во всем мире. Ведь англичане, они вывозили оттуда золото просто караванами. Мусульмане, как, а до них мусульмане вывозили. Куча всего. И сейчас такой роскоши нет, конечно. Но сейчас есть такой метод, который называется совместное пение. Ну, попеть-то русский народ всегда любил, да? Гуляние там, да? И это называется совместное прославление Бога. Почему в эту эпоху такой метод? Ну, с одной стороны, вот эта молитва не в уме, а вслух, уже легче это делать, легче сосредоточиться, хотя бы думаешь, что говоришь. С другой стороны, когда мы находимся в обществе, в кругу тех, кто обращается к Богу, то это делать легче, ощущение сильнее. Когда в обществе, легче. Поэтому в эту эпоху люди собираются на совместные богослужения. Совместные богослужения в разных традициях. Люди приходят, поют. И таким образом этот принцип яги или принцип богослужения, он проявляется сейчас в совместной молитве. Основной. Хотя

Господь, Кришна Бхагавадгите говорит, всегда думай обо мне, но в повседневной жизни тяжело это, да? То есть постоянно отвлекаетесь чем-то. Нужно стараться, вы правильно говорите, нужно стараться думать о нем. Вначале мы стараемся, просто пробуем, потом это придет уже естественное состояние наше. Для этого постоянно в голове должна звучать мантра. Даже если вы чем-то занимаетесь, пусть мантра звучит. Даже если вам с кем-то надо поговорить, включайте мантру сразу. А в конце дня, или в конце деятельности какой-то, если успеваете, если вы не успели сообразить, что это надо принуть, для него это сделать, то в конце дня просто вы подводите итог своего дня всего. Господь, я вот не смогла помнить тебе, потому что столько всего вокруг. Но он же все понимает, он же знает нашу никчемность. Он не требует от нас, ну-ка, ты что не думаешь обо мне? Нет, он как может просто кому-то помогает. Самое главное, запетлять ум. Причем петляется, смотрите, его надо постоянно тренировать. Это не одного дня деятельность. Как история про этого царя, который джина. Увидел, джин пришел к царю, помните, эту историю рассказывал, да? Пришел, и джин говорит, я исполню твое любое желание. И царь был очень мудрым, он говорит, нет, подожди, я знаю, что такое желание, ничего не надо, в общем, все, иди. А джин еще мудрее был, он говорит, царь, не умничай, я там миллион лет в этой бутылке просидел, в этом кувшине, я там бездельничал просто, и сейчас для меня безделье, это как ад, я должен всегда что-то делать, но я не знаю, что делать, потому что я там не знаю, что на дворе сейчас творится, что делать, что не делать, просто проси меня. Если ты меня не будешь просить, я тебя убью. Найду себе другого хозяина, буду исполнять его желания. Ну и царь испугался, говорит, да, все понял, хорошо, ладно, все, вот это дело. Джин только сделал, сразу прибегал, тут же. Заканчивал, тут же прибегал. Царь, что дальше делать? Вот это делать. Без остановки, ни сна вообще ничего. Царь устал, просто вымотался. Он реформу в государстве сделал за счет этого джина. А вот тот не останавливается. Царь уже просто не знал, что делать, пошел храм помолился, Господь, помоги мне, я просто вот попал в глупую какую-то ситуацию, помоги мне, что делать? Господь говорит, вот так сделай, не переживай, иди. Царь обрадовался, устроил пир на весь мир от счастья с помощью этого джина. А потом джину говорит, джин, видишь пальму, вижу, залезь на нее. Он залез. И сверху кричит, что дальше делать? Слез. Что дальше делать? Залезь наверх, если увидишь небо, слазь вниз сразу же. Как только слезешь вниз, увидишь землю, сразу наверх залазь. Понял? Да, давай. И начал лазить. Терпеливо, смиренно. Есть то, что указание. И когда царю что-то нужно было, он его звал, джин, иди сюда, что вот это вот сделать. Сделал, да, что дальше? На пальму. Вот так наш ум, понаблюдайте. Понаблюдайте, если мы его не занимаем, он просто разнесет нас. Что-то сделайте. Как только закончили, сразу на пальму его. Мантра. Хари Кришна. Или там Иисусову молитву. Или там любую мантру включайте сразу. А потом придет вкус, и вы будете понимать, что вся деятельность, она делается для Бога. Вы постоянно не помните.

поскольку все находится под тремя модусами основными, это невежество, страсти и благости, поэтому любой аспект может проявляться и иметь те же самые характеристики. Правда? Также и терпение. Когда человек терпит с желанием потом отомстить. Что означает, что мы готовы к какому-то терпению, но только мы будем готовы ну, для какого-то времени. Да, какой-то период. Изначально наше сознание, обычно это терпение, оно такое не относится к тому божественному терпению. Потому что, когда говорится о духовных качествах, о вечных или о высших приносящих благо, значит, оно не должно быть ограничено временем. Потому что духовное — это вне времени, понятно? Если, допустим, нас кто-то обидел, ранил, и мы затаились ну, на него, мы терпим. Но мы терпим. Что мы терпим? Мы на самом деле не просто терпим, это не то терпение. Мы ждем, когда он наступится. Мы очень долго можем ждать, когда он наступится, и в сладкая месть. Рядом. Вот вы правильно, выжим все капельки. Я же тебя предупреждал. А я тебе говорил. Жена что-то вытворила и потом ошиблась. И муж, ну ладно, подожду. И потом пришла пора этой ошибки какой-то. А, и вот здесь это невозможно. Говорится, отмечают люди, такие старшие отмечают, что фактически для мужчины это божественная аскеза не сказать, не напомнить, что он уже говорил это. Ну и для женщин тоже. Я тоже тебя, а я тебя предупреждал, а я тебе говорил, а теперь сама как хочешь, так и расхлебывайся. Ну уже, и она еще больше в горе, ну пожалуйста, помоги. Так человек уже ликует, да? Вот нашло мое время, игнорировало меня. Я терпел, но сейчас-то я отыграюсь. Поэтому фактически в таком терпении нет красоты, потому что человек все равно будет, он потенция быть агрессором, совершить это насилие живет в его сердце. Поэтому Бхагаватам, Шримад Бхагаватам утверждается, что тот, кто фактически указывает на причину какого-то события как виновника, он также достоин в этой ну, вине. Потому что он желает насладиться, ну, причину нашей беды какой-то. Потому что мы желаем насладиться видом страдания того человека, который заставил нас страдать. Понимаете? Поэтому это не высока цена. Потому что за этим терпением стоит наслаждение от вида страданий другого человека. Мы подходим к вопросу к духовному терпению. А духовное – это всегда личностное. Если мы научимся соединять эти понятия духа и личностного, то тогда все будет нормально. Мы не придем к какому-то разочарованию от духовной жизни. Поверьте, их миллионы ловушек. Я стал духовным и полностью разочарованным, потерялся как личность, потерял материю, потерял жизнь, потерял все. В чем проблема? Потому что духовность — это значит ради кого-то. Понимаете? Почему мы терпим? Если это наставление святых или делаем это ради Господа, то наше благородство и наше чувство достоинства может только расти. Оно может увеличиваться, если мы делаем ради кого-то. Поэтому то ли нам нужно проявить терпение, всегда нужно соединиться с какой-то личностью. Обычно человеку посылается духовный учитель, ну, который учит нас этому. Хотя бы ради него мы воспринимаем непосредственная причина. Но есть и высшая причина, это Господь, а Он все равно связан с каждым из нас. Поэтому посвятите вот эту ситуацию, эти качества ради кого-то. И силы придут, и благородство останется, и чувство личности, ну, не будет разрушено.

0: Я что мне сейчас говорю? Было трудно, но я помолился, и стало легко. Означает победа над судьбой. 100% победа над судьбой. 100%. Именно для этого живет человек. В этом смысл человеческой жизни. Попытайтесь это сейчас понять, то, что я говорю. Нет другой победы. Невозможно побеждать себя с помощью каких-то других вещей. Некоторые верят в магию. А вот я, вот Олег Геннадьевич, знаю другой способ. Я, допустим, куда-то прихожу, до чего-то дотрагиваюсь, что-то мне шепчет, раз — и победа. Это неправильный способ. Вас обманывают. Да, вера помогает жизни. Да, есть где-то большие силы, энергии много, где-то да. Есть святые места, в святое место приезжаешь, раз — легче стало. Супер, отлично. Для чего? Не для того, чтобы ты прирос к святому месту и там постоянно сидел и питался от него энергией. Нет, тебе же надо жить, назад возвращаться, домой, выполнять свой долг. Святое место дает силы для того, чтобы ты сам научился побеждать свою судьбу, а не для того, чтобы ты пользовался им как эликсиром, который надо всегда пить и ничего не делать. Чувствуете разницу мышления? Вот это вот второе мышление о том, что мне кто-то должен помочь, рождает всякие гипнотические сеансы, рождает спиритуализм всякий, что вот кто-то там свистнул, топнул, хлопнул, и все, и мне легче, все. Ну, заговорили, зашептали, как бы наговорили, подговорили, зашептали, отшептали. Нет, не работает система. Человек должен трудиться сам, своим сердцем. В этом смысл человеческой жизни. И женский труд, он соткан из веры. Мне помогут. То есть молитва женская, тип молитвы какой? Я верю, что я, служа святости, получу помощь. Женщина верит, что она получит помощь, потому что она чувствует, свои силы победить судьбу нет. Но в чем женская сила заключается? В вере. Она верит, что ей помогут, и эта вера срабатывает. Это женский тип молитвы, он сильный и правильный. Есть мужской тип молитвы, это когда человек сам действует, он сам поклоняется, он сам действует и знает, что его служение даст результат. Не то, что он сам все меняет, нет, он просто действует сам. А женщина тоже действует сама, но она верит, что ей помогут. Чувствуете разницу или нет? Есть женский и мужской тип, но это одно и то же по сути. Победить над судьбой есть два способа. Один человек служит, веря, что ему помогут, а другой служит, зная, что если он будет служить, то он победит судьбу. Потому что ему помогут, когда он служит. И то, и другое правильно, но по-женски и по-мужски.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
2: пить.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши

возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение Экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как Экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в Экадыши. Такова великая сила Экадыши.

0: Шаяны Экадаши. Или Дева Шаяни, или Падма Экадаши описан в Пхавишьоттара Пуране в беседе Господа Кришны и Махараджа Юдхиштхиры. Однажды Махарадж Юдхиштхира, обратившись к Кришне, сказал:
1: «О Кешава, как зовется тот Экадаши, что приходится на период нарастающей луны в месяце июня-июля? Какому божеству поклоняются в этот священный день и каковы правила соблюдения этого Экадаши? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно».
0: Господь Кришна отвечал:
2: «О, владыка мира, этот вопрос Нарада Муни однажды задал Господу Брахме. Теперь, пожалуйста, услышь чудесную историю, которую Господь Брахма рассказал Нараду Муни».
0: Однажды красноречивый оратор и лучший из мудрецов Нарада Муни, обратившись к Господу Брахме, сказал:
3: «О, отец, как зовется тот Экадаши, который приходится на период нарастающей луны в месяцы июня-июля? Пожалуйста, расскажи мне, как я должен соблюдать этот Экадаши, дабы удовлетворить Верховного Господа Вишну».
0: Господь Брахма отвечал:
1: «В этом материальном мире нет обета столь же священного, как обет Экадаши. Крайне важно соблюдать обет Экадаши, чтобы избавиться от следствий грехов. Человек, не соблюдающий в этом мире Экадаши, неизбежно отправится в ад».
0: Экадаши, который выпадает на период нарастающей луны в месяце июня и июля, зовется Девашьяни или Падма Экадаши. С тем, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хришикешу, следует соблюдать этот Экадаши. В Пуране говорится, что некогда жил святой император по имени Мандата, который правил целым миром. Он родился в династии Бога Солнца. Власть царя была велика, он всегда стоял на стороне истины. В царстве этого благочестивого царя не было голода, засухи и каких-либо болезней. Все его подданные жили счастливо, не испытывая тревог и процветая во всех отношениях. В сокровищнице царя не было богатства, нажитого неправедными путями. По прошествии многих лет подобной счастливой жизни в царстве на протяжении 3 лет подряд не выпадали дожди. Начался голод, и люди страдали. По причине отсутствия продуктов, совершение различных жертвоприношений и изучение вед прекратилось. Тогда все подданные обратились к царю:
1: «О царь, пожалуйста, внемли нашим речам. Писания называют воду Нара. Верховный Господь обитает в Аяне. Поэтому Верховного Господа зовут Нараяной. Верховный Господь Вишну становится облаками. Он единственная причина дождей. Благодаря дождям на свет появляются продукты. От дождей зависят живые существа. Сейчас из-за отсутствия зерен твои подданные страдают и умирают. О, лучший из царей! Пожалуйста, найди средства избавить нас от страданий и восстанови мир и процветание».
0: Царь отвечал:
1: «Все, что вы сказали, истинно. Зерна считают

0: Являются брахманом. Весь мир и все живые существа зависят от зерен. В Пуранах и других писаниях ясно утверждается, что из-за грехов, совершенных царем, он и его подданные страдают. Хотя мне сложно судить о моих собственных изъянах, тем не менее я сделаю все возможное, чтобы помочь моим подданным.
1: Сказав это, царь Мандата собрал армию и, предложив поклоны Брахме, вошел в лес. В лесу он регулярно посещал ашрамы великих мудрецов и аскетов. Однажды, блуждая в лесу, по воле провидения царь встретил великого мудреца Ангиру, сына Брахмы. Мудрец Ангиры был лучезарен, словно Брахма. Все четыре стороны освещались его сиянием. Как только царь увидел его, он немедленно слез с паланкина и предложил стопам мудреца почтительные поклоны. Затем царь со сложенными ладонями вознес молитвы. Мудрец ответил любезными речами и благословил царя. После этого мудрец осведомился у царя о причине его визита и состоянии дел в его царстве. Царь ответил:
0: «О, владыка, я управлял моим царством в соответствии с религиозными принципами. Несмотря на это, на протяжении последних 3 лет в моем царстве не было дождей. В результате мои подданные страдают. Я так и не сумел установить причину этих страданий. Сегодня я пришел к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, расскажи мне о том, как мои подданные могут жить умиротворенно и так достичь высшего блага».
1: Мудрец Ангира ответил:
2: «О, царь! Современная эпоха Сатья-юга – лучшая из всех юг. В эту югу люди поклоняются верховному брахману. В эту югу они живут в соответствии с религиозными принципами. В эту югу никто, за исключением брахминов, не должен совершать аскезы. Несмотря на это ограничение, некий шудра, обитатель твоего царства, совершает аскезу. В результате этого неподобающего поведения ты сталкиваешься с последствиями в форме засухи. Поэтому ты должен постараться убить его. Если он будет казнен, то в твое царство вернутся мир и процветание».
1: Царь отвечал:
0: «О, великий мудрец! Для меня немыслимо убить невинного человека, совершающего аскезы. Пожалуйста, посоветуй мне иное решение».
1: Мудрец сказал:
2: «О, царь, в таком случае соблюдай священные кадыши, известные как Падма или Дивашаяни, которые выпадают на период нарастающей луны в месяцы июня-июль. Под влиянием этого обета в твоем царстве непременно пойдут дожди. Этот кадыши награждает всем благим и всяческим совершенством. О, царь, ты должен соблюдать этот кадыши вместе со всеми своими подданными».
1: Выслушав эти ободряющие слова великого мудреца, царь поклонился ему и вернулся во дворец. После этого, в месяце Ашадх, в июне и июле, царь вместе со своими родственниками и подданными должным образом соблюдал этот благоприятный Падма или Шаяна Экадаши. Под влиянием этого обета дожди прошли по всему его царству. Вскоре, по милости Господа Хришикеши, образовались горы зерен, и все подданные царя зажили счастливо. Поэтому долг каждого состоит в том, чтобы соблюдать этот священный экадаши. Этот экадаши награждает всех счастьем и освобождением. Благодаря слушанию и чтению о славе этого экадаши все следствия греховных поступков разрушаются. Этот экадаши также известен как Вишну Шаяни Экадаши. Желая удовлетворить Господа Вишну, преданные соблюдают этот экадаши с особым рвением. Они не стремятся к материальным наслаждениям или освобождению, скорее они молятся о чистом преданном служении Господу. Знаменитый обет Чатурмасии начинается с этого экадаши. Преданные соблюдают этот обет Чатурмасии, слушая о Господе и прославляя Его на протяжении 4 месяцев, начиная с того дня, когда Господь Хари ложится в постель, и заканчивая тем днем, когда Он покидает ложе. Махараджа Юдхиштхира сказал Господу Кришне:
0: «О Кришна, пожалуйста, расскажи мне о том, как следует соблюдать эту Шивишну Шаяну или Чатурмасья Врату».
1: Господь Кришна ответил:
3: «О царь, когда солнце остается в знаке рака, тогда Шри Мадхусудан, владыка вселенной, возлегает на своем ложе. А когда солнце входит в знак весов, тогда Господь просыпается. Обед Чатурмаси начинается в день Шаяны и Кадыша. О царь Юдхиштхира, совершив омовение, следует облачить Господа Вишну в желтые одежды. Затем необходимо подготовить ложе и накрыть его белыми покрывалами, на которых будет покоиться Господь. Прежде всего, следует омыть Господа пятью субстанциями, такими как йогурт, молоко, гхи, мед и сладкая вода. Это должны сделать достойные брахманы. После этого следует нарядить Господа и умастить его тело благовонной пастой. Затем нужно поклониться Господу и с преданностью поднести ему благовоние, светильники ги и цветы.
1: Можно начинать соблюдать обет Чатурмасия, начиная с одного из дней – Экадаши, Двадаши, Пурнимы, Аштами или Санкранти, когда солнце входит в знак рака. Обет Чатурмасии заканчивается в день Двадаши, который выпадает на день после Утхана Экадаши в месяце Картика. Человек, соблюдающий обет Чатурмасии в памятовании Господа Вишну, отправляется в обитель Господа Вишну, восседая на воздушном корабле, лучезарном, как солнце. Любой, кто убирает в храме Господа и во дворе храма Господа, украшает их цветами и растениями и кормит браминов в соответствии со своим достатком, по завершении обета обретает счастье, которое длится на протяжении 7 жизней. Предлагая Господу светильники гхи в продолжении этого обета, можно обрести удачу и процветание. Тому, кто повторяет в храме Господа Гаятри мантру 108 раз, 3 раза в день, утром, в обед и вечером, больше никогда не приходится совершать грехи. Господь Вьяса становится доволен таким человеком, и тот возвращается в обитель Вишну. Любой, кто дарит в конце периода Чатурмасии 28 или 108 горшков с кунжутными семенами разумным браминам, освобождается от следствий грехов, накопленных посредством ума и речи. Он избавляется от всех болезней, и у него рождаются разумные дети. В течение 4 месяцев, пока Господь Джанардан отдыхает, не следует спать на постели и заниматься сексом. Следует лишь ужинать, есть раз в день или есть то, что приходит само собой. Тот, кто в течение Чатурмасии поет для Господа Вишну и танцует для него, отправляется в мир гандхарвов. Тот, кто отказывается от употребления в пищу патоки, благословляется сыновьями и внуками. Если человек отказывается от масла, он становится красив, а его враги погибают. Благодаря отказу от горьких, едких, кислых, сладких и соленых блюд можно избавиться от уродства и дурного телесного запаха. Люди, отказывающиеся от цветов, отправляются в рай и становятся видьядхарами. Отказ от орехов бетеля приводит к немедленному избавлению от всех болезней. Если есть из пустого цветка, можно достичь рая Индры. Если ради удовольствия Кришны отказываться от молока и йогурта, то можно вернуться в высшую обитель – Галоку. Человек, в течение Чатурмасии не стригущий ногти и не бреющий голову, обретает благую удачу коснуться лотосных стоп Вишну. Тот, кто обходит храм Господа, возвращается в обитель Господа на воздушном корабле, увлекаемом лебедями.
4: Так заканчивается повествование о славе Шаяна Экадаши из Пхавишья Тарапураны –

Если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. —

То есть, что такое варнашрама? Мы постепенно к этому будем подходить, это дальше будет разбираться все подробнее и подробнее. Варнашрама – это преклонение перед обязанностями. Варнашрама. Преклонение перед обязанностями. Но в наше время все перевернулось с ног на голову. Кшатрии перестали давать деньги браманам. Поэтому браманам приходится продавать свои знания, никуда не денешься. Вообще их должны поддерживать кшатрии. То есть кшатрии, мэр Москвы, Лужков, должен прийти и сказать, сколько денег надо, чтобы год, каждый день здесь продолжались лекции. Мы должны посчитать, ему сказать, и он должен выделить. Это его обязанность. Он должен поддерживать образование. Государство еще пытается, да, делать какое-то образование, то есть как-то, да, какие-то вещи еще оплачиваются, но уже все меньше и меньше, замечаете? То есть браманам выглядит все грустнее и грустнее. Учителям все, так сказать, жить все хуже и хуже. Все, никто их не поддерживает. А поэтому они вынуждены что делать? Брать взятки, знаете, устраивать какие-то платные занятия. То есть никуда не денешься, а где? А что сделаешь-то? То есть они вынуждают браманов превращаться немного в овощи. Вынуждают. А что делать? На завод-то браман не пойдет, какой ему завод? Нет, ему приходится как-то выкручиваться. Видите, как начинается все интересно. В результате к кшатриям приходят последствия их жадности. От них отказываются вайши. От них отказываются вайши, которые считают чиновников врагами и нахлебниками. Торговцы, да? Они считают, что чиновники все портят. Все не разрешают везде, все такие сложности, одни взятки, все везде, да? Ничего не добьешься, налоги, все. Все, начинается проблема между вайшами и кшатриями. Так приходит карма кшатрийская. Нет никакой помощи, видит вайш, никакой помощи нет, а только требуют что-то, взятки, подарки, надо все пробивать. То есть, А сами вайши перестают заниматься благотворительностью, это задача вайш. Заниматься благотворительностью, а потому просто пропивают все излишки, которые у них остаются. Что с этим делать? Пропивать надо, гулять надо идти. Нужно всю ночь гулять, а чтобы пропить то лишнее, что осталось. Но его обязанность надо на благотворительность давать. А он-то не делает, лишние деньги остаются, а они жгут. Надо куда-то девать, пошли, все потратили за ночь. Излишки. А шудры вообще решили, что вся власть должна принадлежать советам, а состоящих из рабочих и крестьян. То есть, и все они, вот все эти четыре психотипа, все они забыли, что их главная обязанность жертвовать всем, что у них есть, ради обретения знания о Боге. Все забыли просто о Боге и все. Поэтому все вообще настолько перепутано, что бардак. И никто понять не может, что происходит. Никто. Что один не понимал, что второй пришел, тоже ничего не понимает. Толку никакого в действительности. Никто не знает, как должно быть общество устроено. В чем принцип социального устройства. Принцип социального устройства в культурной жертвенности. Каждый жертвует и знает, ради кого и ради чего. Называется жертвенное общество, культурное общество. А так это друг друга ненавидящее общество. Все друг друга немножко ненавидят. Каждый по-своему. Ну, ты примерно описал вот эту картину.

Presente voi.

0: Первый – это Дриштакету. Он олицетворяет собой способность противостоять и сопротивляться неблагоприятным поступкам и мыслям каким-то. Ну, это ну, такая ну, внутренняя способность противостоять чему-то какой-то, ну, чему-то грязному, либо ну, чему-то, что, ну, скажем так, ну, не является, скажем, ну, нужным, да, и мы. Ну, то есть это возможность сопротивляться осознанным каким-то плохим вещам, осознанным греховным вещам каким-то, которые мы видим, что это плохо, да. Вот. И нам нужно какую-то силу проявить, поэтому вот этому персонажу даже можно поклоняться, как бы, ну, молиться, даже так это, тем, кому сложно противостоять каким-то греховным, таким прям серьезным, ну. Ну, как греховным, такое слово, немножко такое с христианское, такое, знаете.
1: Неблагочестивым.
0: Да, неблагочестивым таким каким-то, ну, или таким побочным, или непонятным таким вещам. Ну, если вот, ну, я думаю, что все для себя уже сделали пометочку какую-то, да, вот у всех, я думаю, какие-то есть неблагоприятные, и можно этому персонажу, он великий преданный Кришна, то есть это не будет никаким пороком, да, как-то. Ну, про него вспоминать иногда и просить у него помощи, чтобы. Это как святые, знаете, христианские. Они уже поклоняются нормально и получают люди плоды. Какие-то, ну, такие вот альтернативные. И не духовные, не материальные, такие какие-то промежуточные между духовным и материальным, да. Ну и не материальные, но и не полностью, скажем так, ну, но не любовь к Богу, да. Ну, такое что-то там, ну, как вот эти персонажи они дают это. Дришта переводится как Дришта, ну из двух слов, потому что слово Дришта это ну, взгляд вообще переводится. Ну, хотя тот, кто смотрит, но по-другому немножко дробится Дриш и Та. Вот, ну, переводится как ну, распущенный или безнравственный. Да? Ну, распущенный, ну, то есть человек, который. Ну, чьи глаза постоянно куда-то не в то место смотрят, скажем так. Да? Есть такие? Ну, я думаю, что да, мы замечали таких людей. Те, которые постоянно куда-то не туда, куда нужно смотрят. Да? Есть же такие люди? И вот это слово «дриш» – «та». Да? А слово «кету» означает ну, ясность. Или, скажем так, ну, самоанализ, ясность. Ну, такая планета есть, да? Те, кто занимался этим.
2: Погруженность.
0: Да, погруженность. Вот. Ну, даже кету переводится как победа. Вот. То есть это победа, либо прояснение ясности у себя в сознании с вот этими вот ну, вещами не совсем благочестивыми. Ну, с какими-то там качествами. Ну, и если ну, переводить это слово, скажем так, более, скажем так, поверхностно по санскриту, то дришта это взгляд, да? Ну, а кету – это мудрость или внутренняя жизнь. То есть это взгляд как бы, ну, все время внутрь себя или ну, в духовное направление. Это то, ну, вот этот вторичный перевод, он уже помогает нам понять, каким образом происходит победа над этими нехорошими вещами. То есть когда приходит что-то ну, в сознание, тревожащее нас, либо мешающее нам жить или жить духовной жизнью, да, или материальной, вообще любой да, жизни, то нам нужно, вместо того, чтобы ну, на эти вещи смотреть, нам нужно погружаться внутрь себя, да, нам нужно ну, как-то так в себе, ну, в ракушку прятаться.

Есть одна замечательная история про секту. Так как мы с вами секта, то всегда полезно знать, как секты возникают. Как возникают секты, ереси, религии новые. Это секта без носа. На самом деле, это был эпизод в истории Индии реальный. Я не знаю, насколько точно я изложу всю эту историю, но, тем не менее, что-то подобное случилось когда-то. Некоему человеку царь отрубил нос за какое-то преступление. Потому что нужно, чтобы все видели, что преступник, нужно, чтобы это было как-то явно проявлено. То он отрубил ему нос, и, соответственно, человек стал ходить без носа. Беда в том, что все стали смеяться на него. Потому что, ну что это такое, человек без носа ходит. Нос – это самая красивая часть нашего тела. Чем больше у нас нос, тем больше мы гордимся. Поэтому говорят люди, содрал нос так. Человек возгордился. А тут задирать нечего. Хотел бы задрать, да нечего, отрубили. И, соответственно, люди, куда бы он ни пришел, люди обступали его, начинали смеяться над ним. Мы знаем, что на самом деле самые гордые национальности в этом мире, у них очень большие носы, да? На Кавказе там. Нос, есть в этом какой-то эзотерический глубокий смысл. Тут никакого нет, отрубили. Куда бы он ни пришел, люди собираются, смеются, пальцем показывают. Носа нет. Ну что такое? Человек не человек без носа. И он стал думать, как отомстить. У него копилась злоба внутри, копилась. В конце концов, накопилось столько злобы, что он решил всем отомстить. И он придумал. Однажды он вышел на базар.

0: Вы видели? Он говорит, нет, мы не видели. Нет. Как же, он же вот. У него в руке лотос. Я опять упал в лотос. Люди его привели в чувство и стали говорить, что? Бог. Он пришел ко мне, он услышал меня. Я увидел его. Он читает, говорит, неужели не может быть счастливчик? Как тебе повезло? Ты видел Бога. Говорит, да, я видел Бога. Я могу каждого научить видеть Бога. Вы поняли, почему я увидел Бога, и вы не видели? Бог предстал передо всеми, но видел только я. Почему? Потому что нос мешает увидеть. У меня нет носа, поэтому я его видел. У вас нос есть. Вы не видите из-за носа, нос загораживает. Сказал, если хотите увидеть Бога, трубите нос. Все будет хорошо. И один смельчак решился. Сказал, хорошо, я хочу увидеть Бога. Искренний человек был. Я хочу увидеть Бога. Он, соответственно, вышел. Этот сказал, у нас будет ритуал. Я основатель новой религии. Ачарья-основатель. И церемония для того, чтобы получить видение Бога, даршан Бога, заключается в том, что ты отрубаешь себе нос, а потом я тебе шепчу мантру особо. С помощью этой мантры ты сможешь видеть Бога всегда. Потому что я вижу его. Человек этот решился, и всех на глазах он отрубил себе нос. Этот подошел к его правому уху и прошептал. Дурак ты, дурак. Если не хочешь, чтобы над тобой все смеялись, скажи, что ты видишь Бога. Это мантра, которую он услышал.
1: Ага, он закричал. Я вижу, стоило мне отрезать нос. Вот он.
0: И упал в обморок. Так возникла новая религия. Люди пошли за ними и отрезали себе носы. Но смысл еще раз в том, что обмануть этих людей можно было, именно потому что люди были слишком запрограммированы на то, чтобы увидеть Бога. Именно в этом заключается ложь. На самом деле в основе желания познать Бога должно быть желание услышать о Боге.

मायापुर धाम की जय, गंगा मई यमुना मई की जय, भक्ति देवी।

В детстве я немножко путешествовал, отправлялся там с родителями недалеко за город, к родственникам, в сельскую местность. И в автобусе, поскольку скучно было ехать, на старых львовских автобусах я рулил. Поручнем переднего сиденья. То есть я представлял, что я еду. И я нажимал винтики, там, как будто, чтобы открыть двери и так далее. И все получалось. Мальчишки любят играть во что-нибудь такое. Иногда им покупают такой игрушечный руль, и он сидит в машине, папа за рулем, мальчик сзади, да. Но потом этот мальчик в какой-то момент засыпает, этот водитель, который везет всю семью, да, он просто пау, и вырубился. Что наступает тогда? Катастрофа происходит? Нет, ничего подобного, катастрофы нет. Просто машина приезжает домой. Почему? Потому что мальчик не контролировал, он просто симулировал контроль, симулировал управление машиной, он играл в это. Каждый из нас играет в управление машиной. То есть, но в момент, когда машина едет по своему плану, потому что у нее есть свой водитель, да, у нас начинается паника, выкрутится руль вправо. То есть папа подыгрывал, или как бы синхронизировалось немножко, совпадало. И в какой-то момент мы крутим свой фиктивный руль. Пластмассовый руль, он ни к чему не присоединен вообще. Древняя мудрость говорит, что мы пожинаем сегодня плоды прошлого и создаем плоды будущего. Но мы уверены, что мы сейчас контролируем настоящее своим рулем. Понимаете? Он не прикреплен к событиям настоящего вообще. Мы делаем посыл в будущее. Парадоксально. И мы в панике такой. Кручу, ничего не происходит, как я хотел. Бизнес там, увеличиваю обороты. Нанял специалистов, маркетологов. Раньше без маркетологов все продавалось, шло супер. И тут думаю, пора маркетологов брать, пора уже специалистов. Набрал, разорился. Пришли дорогие маркетологи, раздели тебя до штанов. Все. И говорят, мы сделали все, что могли, но такова ситуация на рынке. Товар просто никому не нужен. Ни раскрученный, ни не раскрученный. Просто хоть как ты его раскручивай, он не нужен. Вот этот товар больше не нужен. Люди не хотят покупать. Они ждут оттепели. И человек в панике. Он такой говорит, я потерял контроль. Да. Это то, что больше всего выбивает человека из колеи. И то, что мешает ему дальше двигаться, ставя какие-либо цели. Да. Потому что когда мы оказываемся в темноте, это как бы мы начинаем двигаться без карты. То есть мы наши прежние планы сорвались. И мы не знаем, что дальше делать. И знаете, что какая склонность появляется? Мы отказываемся от своих желаний. Почему? В чем зараза? Кто знает? Потому что хочется исполнения желаний, только когда я сама контролирую это все. Или сам контролирую. А если не контролирую, то я сразу беру желание и отказываюсь от него. Я говорю, а ты можешь сделать чуть-чуть более разумно? Ты можешь сказать, что я не знаю, как оно выполнится, и что дальше будет? Я просто по-прежнему этого хочу. Да, мне уже 38, а я по-прежнему хочу замуж и ребенка. Все. Я не знаю, как это выполнится. Самое главное, я перестала придумывать. Я все время придумывал, что через этого мужчину, и столько лет пыталась ему сделать промывание мозга головного, да, чтобы с полосканием панчакарму через уши. Но что-то как-то он не проникся на 9-м году совместной жизни. И я думаю, все, и не надо тогда, и не хотелось. Я говорю, не надо тут этот театр устраивать, не надо, не хотелось. Скажи, все, я больше не понимаю, как это сделать. Сделай сам, Господи, сделай это для меня сам. Все, что надо, вот постановить.

Человек, чем дальше он зашел на духовную платформу, тем меньше он соответствует своему гороскопу. Вплоть до того, что ему положено, например, бывает так, что человеку положено умереть в этой жизни раньше срока и доживать свою жизнь в теле привидений. Ну, то есть в тонком теле. То есть насильственная смерть ему положена по жизни. Но если он начинает заниматься духовной практикой очень серьезно, сжигать эту карму свою, то в этом случае он может вообще не умереть до срока. Вместо того, чтобы, допустим, его убили, там он палец себе порежет, или еще что-нибудь произойдет, в зависимости от того, насколько карма была отработана, сожжена, точнее, не отработана, а сожжена. Все, он будет продолжать жить. То есть, это, поймите, это все не фатально. Гороскоп фатален только для людей, которые никак не занимаются собой. Вот для животных гороскоп – это фатальность. Для людей, которые не занимаются даже самоосознанием, гороскоп – это фатальность. Потому что как действует карма? Она действует как желание, понимаете? То есть возникает сильное, непреодолимое желание. И человек, вот представьте, вот любому человеку, который вот сейчас на улице, да? Летом подойдите в городе Челябинск к любому мужчине, который уже направился, идет по направлению к пивному ларьку, с желанием выпить кружку пива, сказать ему, пожалуйста, откажитесь от этого желания. Он на вас как посмотрит? Ты че? Почему он так посмотрит? У него нет выбора. Понимаете, вот в этом случае гороскоп фатальность. И такие люди, которые вообще об этом не знают, они называются в ведах, очень обидно может быть, они называются рафинированными животными. Потому что живут точно так же, как животные, нет разницы. Животные живут жестко по коридору своей судьбы идут. И люди, которые никак над собой не работают, они точно так же жестко по коридору судьбы. Завтра в 2:35 ему по судьбе положено захотеть пива. Это будет завтра в 2:35, и ничего не изменишь. Понимаете, выбор возникает, когда, то есть альтернатива возникает, когда появляется с одной стороны желание, а с другой стороны некое знание, которое дает тебе возможность оценить это желание. То есть должна быть некая шкала, которая позволит тебе понять, вот у меня в голову взбрело, мне это надо. Понимаете, тогда только возникает свобода. А до этого момента никакой свободы и близко нет. А мы считаем, что свобода – это жить, как я хочу. Так вот, жить, как я хочу – это рабство. Потому что откуда хочу-то берутся? Хочу берутся – это судьба. Все наши хочу – это судьба. И это тюрьма. Человек не должен жить, как хочет. Он должен жить, как надо. Потому что свобода – жить, как надо. А нам наоборот все кажется, понимаете, чувствуете, да? Жить, как надо – это зомби. А жить, как хочу, это свобода. Вот это и есть иллюзия, в которой мы живем.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, дальше. Молоко связано с правой частью мозга, развивает правую часть мозга, поэтому, соответственно, все функции, которые связаны с правой частью мозга. То есть, что это? Подсознание, да? Богатое воображение, красивые философские сновидения, чувство, что мы развиваемся в правильном направлении, то есть все подсознательные функции, интуиция, тонкое восприятие мира. Так как молоко связано с женщиной, поэтому женщину, в общем-то, трудно обмануть. Она сразу чувствует, что-то не так. Но ребенок приходит домой и говорит, что все нормально. Мама чувствует, что нормально. Да, муж пришел, женщина чувствует, что-то не то. То есть женщина сразу чувствует, правая функция мозга развита, она чувствует, что-то не так, какой-то обман. Творчество развивается, все творческие функции, творческие способности. Целый ряд, мы не будем все перечислять, вы это сами можете посмотреть в психологических справочниках. Соответственно, к чему приводит пренебрежение употребления молока? Непостоянство, да, то есть противоположность того, что мы сейчас говорили, непостоянство, переменчивость. А у женщин это капризность, капризной становится, смена настроений, человек обвиняет других в своих ошибках. Это такие самые яркие проявления. У мужчин это проявляется в том, что его привлекает противоположный пол вне семьи. Это вредно достаточно для семейной жизни. То есть он не может помнить о жене, не может думать о ней, не может думать о своей семье. Вот это вот. Нет стабильности в сознании. То есть пока видит, помнит. Не видит, перестал. Забыл. Да, с глаз долой и сердце вон, мы говорим. Это просто от недостатка правильного питания. Нет, при правильном питании невозможно забыть. Невозможно забыть, помнит человек. Не может забыть, помнит. А, что еще? Ночные кошмары могут быть от этого. Нет спокойствия в сознании, поэтому какие-то кошмары снятся. Молоко имеет особое влияние на здоровье женщины, поэтому в аюрведе называется панацеей для женщины. Правильное употребление молока – это панацея. Решает основные проблемы жизни у женщины. Семья, деторождение, конфликты, женское здоровье – все это связано с молоком. Наделяет человека красивыми глазами, дает красивые глаза, красивое лицо. То есть много всего хорошего, что-то. Да, связано с красотой. Молоко с шафраном укрепляет сердце, нервную систему, улучшает цвет лица. Ну, шафран, знаете, такая специя? Хорошая, да. Шафран часто подделывают. Шафран дороже, чем наркотик. Поэтому его подделывают чаще, чем другие. Есть три области, где много подделок, это наркотики, лекарства и специи. Огромное количество подделок, поэтому всегда будьте аккуратны, покупайте только из проверенных источников. Очень много искусственного шафрана. На вид не отличишь. Вообще не отличишь. Шафран. Кто-нибудь видел шафран? Такие тоненькие-тоненькие усечки. То есть их всего три в одном соцветии, их три, их нужно руками выдергивать. Руками они выдергиваются. Настоящий шафран вручную. Это не выдергивается, шафран выдергивается.